Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

водитель, помни, позади дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио.

0: Дорожная хроника. Оперативная информация.
1: 4 мая с 16:30 до окончания мероприятий будет перекрыто движение на улицах Садовническая, Балчук, Болотная, Солянка, Ильинка и Варварка. Также нельзя будет проехать в переулках Раушский, Витошный и Фалеевский, по Старой и Болотной площадям, в Китайгородском проезде и по Большому Москворецкому мосту. Также будет закрыт ряд набережных от Гончарной до Раушской. Планируйте маршрут заранее. Подробная информация на сайте Центра организации дорожного движения.
0: Дорожное радио.

0: Москва, FM 96.0. Вместе в пути. Дорожное радио. Новости. Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Доброе утро.
2: О главном.
1: США заявили о начале вывода судов, заблокированных в Ормузском проливе. Эту операцию американский президент Дональд Трамп назвал «Свобода». Для участия в операции «Свобода» Вашингтон привлечет эсминцы, авиацию и 15 тысяч военнослужащих.
2: Россия.
1: Подорожание нефти принесет российскому бюджету дополнительно около 200 миллиардов рублей. Сопоставимая сумма была недополучена бюджетом за последние два месяца. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. Напомню, после начала войны между Ираном и США цены на нефть резко выросли из-за перекрытия Ормузского пролива. Стоимость барреля на торгах в конце апреля превышала уровень в $120.
2: Футбол.
1: Краснодар отпустил «Зенит» в лидеры чемпионата всего на день. Накануне действующий чемпион победил на выезде «Акрон» 1-0 и вновь возглавил премьер-лигу, сместив петербуржцев на второе место. За два тура до конца первенства у Краснодара 63 очка, у «Зенита» 62. Также в воскресенье Сочи дома переиграл «Оренбург» 3-1. Ахмат на своем поле забил два безответных мяча паре НН.
2: Столица.
1: В Москве наступило метеорологическое лето. Об этом накануне заявил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, в воскресенье дневная температура впервые превысила в этом году отметку плюс 20. К 3 часам дня на опорной метеостанции ВДНХ было плюс 21,4 градуса, на Балчуге плюс 22,1. Добавлю, в прогностическом центре «Метео» сообщили, что на вторые майские праздники в столице ожидается похолодание. В День Победы температура может опуститься до 10 градусов тепла.
2: Транспорт.
1: Компания Volkswagen представила модель Polo 7-го поколения. Это электромобиль, который может проезжать на одной зарядке до 455 километров и стоит в Германии от 25 тысяч евро. Polo ID – хэтчбэк, построенный на переднеприводной платформе. От обилия сенсорных панелей и клавиш немцы отказались. Машину выпустили с физическими кнопками. Вы слушали новости, и мы продолжаем наше музыкальное утро. К середине часа будет готова дорожная хроника. И с прогнозом погоды вас также познакомим через несколько минут. Друзья, доброе утро!
0: Новости на Дорожном радио.

0: Вместе, вместе в пути, вместе.
1: Дорожное радио.
0: Дорожное. Дорожное.
1: Вместе в пути.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: Нет, не надо слов.

0: Титаники.
1: Погода на Дорожном радио.
2: А теперь о погоде в Москве и Московской области. В понедельник, 4 мая, в столичном регионе ожидается малооблачная теплая погода без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 21, ночью будет до 13 тепла. Желаю вам хороших поездок, Дорожное радио, вместе в пути.
1: Дорожное радио.

0: интерес.
1: Дорожная хроника.
2: Доброго утра, понедельника. Всем, кто в пути, у микрофона Александр Карпин.
0: Для тех, кто за рулем.
2: В Османном районе Москвы один ряд ставни доступен в Малом Златоустинском переулке. В течение года здесь будут идти реставрационные работы на объекте культурного наследия, из-за которых также в Малом Златоустинском временно запрещена парковка. Нейроголоса появились в московском метро. Сейчас технологию тестируют в 3 поездах за Замоскворецкой линии. До конца июня ей планируют охватить все составы зеленой ветки метро. Роботизированный голос озвучивает информацию о 20 станций, пересадок, а также о выходах к вокзалам и маршрутах до 2 столичных аэропортов. Ранее нейроголоса уже появились в поездах Сокольнической линии и в первом беспилотном трамвае Москвы. Деньги от платных парковок в Москве идут на благоустройство до конца года в центре столицы. Эти средства помогут обновить почти 50 дворов. У них появятся детские и спортивные площадки, отремонтированные тротуары и восстановленные газоны. Кроме того, на участках дорог за счет денег от платных парковок установят новые знаки и нанесут разметку. Напомню, что выбрать объекты жители Москвы могут, сообща с муниципальными депутатами своих районов. Дорожное радио. Вместе

хотелось бы жить, желтоглазую осень смеясь целовать. Мне хотелось бы жить.

0: Дорожном радио.
1: А сейчас поговорим о погоде в Москве и области. 4 мая в столичном регионе будет теплая и малооблачная погода. Днем до 21 градуса тепла, в ночные часы до плюс 13. Будьте внимательны за рулем. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Дорожное радио.

0: Это Блэк о прекрасной жизни, и мы можем констатировать, что сегодня Москву ждет хорошая, великолепная погода. А когда погода хороша, согласитесь, мы становимся немного счастливее. Дорожное радио «Вместе в пути». Сегодня понедельник, 4 мая. Меня зовут Никита Леонов. С добрым утром.
1: Дорожное радио.
0: 7 часов в Москве.
1: Москва, FM 96.0. Вместе в пути. Дорожное радио. Новости. Новости на Дорожном радио.
0: Новости в студии Кирилл Белов. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: О главном.
2: Минувшей ночью беспилотник попал в здание в районе Мосфильмовской улицы на западе Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, уточнив, что пострадавших нет. Добавлю РИА Новости, изучив данные Минобороны, пишет, что за прошедшую неделю средства ПВО перехватили и уничтожили не менее 2500 украинских беспилотников.
1: Мир.
2: Объединенные Арабские Эмираты вышли из организации арабских стран-экспортеров нефти. Ранее Эмираты также покинули форматы ОПЕК и ОПЕК+, объяснив это решение несогласием с квотами на добычу нефти. Эксперты полагают, что теперь страна намерена увеличивать добычу, и это приведет к еще большей нестабильности мирового топливного рынка. Добавлю, накануне глава Минфина нашей страны Антон Силуанов заявил, что из-за роста мировых цен на нефть российский бюджет получит дополнительно 200 миллиардов рублей. Однако, по словам Силуанова, уровни поступлений и недопоступлений доходов за последние два месяца одинаковые.
1: Россия.
2: В нашей стране существенно вырос спрос на программы профессионального переобучения. С начала года на них подано почти 85 тысяч заявок, это на треть больше, чем за тот же период года прошлого. Как пишут «Известия», такие данные предоставил Минтруд. Там отметили, что наибольшим спросом пользуются направления, связанные с искусственным интеллектом, однако сохраняется интерес и к рабочим специальностям. Добавлю, подать заявку на программу профессионального переобучения можно на платформе «Работа России». Уроки для первоклассников в мае и сентябре при хорошей погоде можно проводить на свежем воздухе, чередуя их занятиями в помещении. Такое мнение в беседе «Стас» выразил замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб. По его словам, такой подход может стать частью образовательного процесса и будет стимулировать интерес детей к знаниям. Уроки на свежем воздухе позволят школьникам детально изучать природу, ботанику и другие предметы.
0: Ну вот в такой день, как сегодня, на свежем воздухе, наверное, одно удовольствие. Единственное, что заниматься не хочется. Ну и работать, кстати, не сильно хочется. Или тебе хочется?
3: Нет.
0: Ну да. То есть, может, люди, которые, знаешь, утомились отдыхать три дня, скажут, хотим работать.
1: Погода на Дорожном радио.
0: Ну, поработаем. Тем не менее, пятидневная рабочая неделя, а потом три дня опять отдыха. Классно. Давайте о погоде поговорим. Сегодня в Москве обещают синоптики переменную облачность. Уже сейчас 12 градусов, днем сегодня до 25, без осадков.

Виктор Салтыков и Татьяна Овсиенко этим утром на 96.0 FM, то есть в эфире Дорожного радио, а в Подмосковье водятся клещи. Помните, была такая песня? Это да, но, увы, водятся и клещи у нас в Подмосковье и в Москве, но парки и столицы, и те, что находятся в области, их активно обрабатывают. Тем не менее, даже обработка не дает 100% гарантии. Если клещ укусил, незамедлительно обратитесь в ближайшее медучреждение, потому что это может быть опасно, но и можно еще делать прививки, как говорится, на всякий случай. Важно помнить, что клещи являются переносчиками многих заболеваний, в том числе и смертельно опасных. В общем, дачники, снег сошел, клещи появились. А насчет снега, вот я сам из тех, кто, знаете, был на даче на первых майских, как говорится. Если первого числа там еще снег я убирал лопатой, то третьего числа все, снег самоликвидировался. С клещами, увы, этого, видимо, не произойдет. Будьте аккуратны, слушайте хорошую музыку. 96.0 FM, Дорожное радио, программа «С утра пораньше». У нас скоро в эфире Джо Дассен, рубрика «Праздник каждый день». Ну а прямо сейчас Николай Расторгуев и группа «Любэ».

0: Это Джо Дассен с утра пораньше на 96.0 FM. Пожарный. Вот 30 апреля отмечался Всероссийский день пожарной охраны, а сегодня Международный день пожарных. Всех причастных мы, конечно, поздравляем с праздником. И еще о событиях истории обязательно поговорим буквально через минуту.
1: Дорожное радио. Ситуация на улицах Москвы.
0: Ну а пока давайте смотреть, какие заторы в Москве. Как приятно говорить об этом. Москва с утра пораньше, в понедельник, 4 мая, практически свободна. В городе 1 балл из 10. Тем не менее, вот от реки Пехорка до поворота на поселок Восточный. Ну, традиционная пробка минут на 30. Это Щелковское шоссе. Новая Рига от Ильинского шоссе до МКАД. Рязанский проспект от Ташкентской улицы до Луховицкой. 25 минут. Ярославка от Болшевского.

0: Исключение составляли женщины, в воспитании которых находились маленькие дети. В 1878 году Томас Эдисон впервые публично продемонстрировал изобретенный им фонограф. Демонстрация состоялась в оперном театре. Из фонографа доносились слова детской песенки «У Мэри был барашек». Публика была в восторге, ну еще бы. Так началась, в общем-то, эра звукозаписи. Леонид Слуцкий, российский футбольный тренер, который ЦСКА долгое время тренировал и сборную России, отмечает сегодня день рождения. Мы его поздравляем. И еще давайте вспомним о том, что в 1715 году в Париже был произведен первый складной зонтик. Удобная штука, надо сказать. Но вот сегодня нам, москвичам, надеюсь, эта штука не пригодится. Ну, разве что от солнца нужен зонтик.
1: Праздник каждый день. Дорожное радио.

96.0 FM, дорожное радио, музыка из фильма «Родня». Сначала была музыка, потом уже появилась песня, которую блистательно исполнил Валерий Яковлевич Леонтьев. Дорожное радио вместе в пути, еще о кино. Вот американская киноакадемия внесла изменения в регламент вручения премии «Оскар». Согласно новым правилам, актерские работы и сценарии, созданные с помощью искусственного интеллекта, больше не смогут претендовать на награду. Отныне в актерских категориях к участию допускаются только роли, заявленные в официальных титрах. При этом необходимо документально подтвердить, что персонаж был сыгран живым человеком. Аналогичные требования вводятся и для сценариев. Тексты должны быть написаны исключительно людьми. Все, ИИ на выход как бы. Как заявили представители киноакадемии, эти меры призваны сохранить статус премии как подлинной награды за человеческий труд. Дорожное радио вместе в пути. Меня зовут Никита Леонов, а впереди Bad Boys Blue.

0: 96.0 FM, дорожное радио, группа Чапаев, Вячеслав Бадалико. Когда-то он был замечен в коллективе «Премьер-министр», а теперь вот основал команду Чапаев и для этого коллектива пишет песни и, собственно говоря, продюсирует эту команду. 7.30 в Москве, дорожное радио «Вместе в пути», скоро «Браво» и «Хай-фай». Ну а сейчас...
1: Дорожная хроника.
0: Транспортные новости от Кирилла Белова. Доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Для тех, кто за рулем.
2: В центре Москвы сегодня временно перекроют для движения некоторые улицы и набережные. Как сообщают столичные власти, ограничения связаны с проведением городского мероприятия. Они будут действовать с половины пятого вечера. Движение будет недоступно, в частности, по Садовнической, Болотной, Солянке, Ильинке, Варварке, а также по Москворецкой, Кремлевской, Котельнической и некоторым другим набережным. Также в зонах временных ограничений будет запрещена парковка. В столице появится транспортно-пересадочный узел «Строгино». Он будет расположен на пересечении проспекта маршала Жукова и МКАД. В состав узла войдут действующая станция метро «Синие ветки» и строящаяся платформа Рублево-Архангельской линии. Также здесь будут остановки наземного общественного транспорта. После завершения строительства специалисты проведут реконструкцию улиц и благоустройство.
3: Водный транспорт.
2: На регулярном речном электротранспорте начал действовать летний тариф. Стоимость одной поездки по карте «Тройка» составляет 330 рублей в будни и 500 в выходные дни. По банковской карте и СБП с понедельника по пятницу нужно платить 380 рублей, а в субботу и воскресенье 550. Добавлю, летний тариф будет доступен до конца сентября.
0: Спасибо, Кирилл, за полезную информацию. Волгоградский проспект. Сейчас я про пробки, как всегда. От улицы Академика Скрябина до Люблинской улицы. Здесь серьезный затор на 37 минут.
3: Погода на дорожном радио.
0: В Москве сегодня обещают переменную облачность и будет по-летнему тепло до 25 градусов. Никаких осадков на сегодня не запланировано.
3: С утра пораньше на дорожном. Дорожное радио с Никитой Леоновым.

0: волной. FM 96.0, Hi-Fi только что в эфире. Период резкого потепления в столице вряд ли будет продолжительным. Об этом заявил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Синоптик отметил, что к субботе, 9 мая, можно ожидать понижения температуры, но снега не будет. Ну, слава богу, что снега не будет. Термометры покажут около 10 градусов 9 мая. Ну, а накануне ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец заявил, что в Москве наступила июньская погода. Ну, а что, давайте понаслаждаемся летом, пока есть такая возможность. Хотя бы несколько денечков. Вместе в пути, Дорожное радио. У нас впереди очередной актуальный репортаж.
1: Специальный репортаж Юлии Лемяцких.
2: Доброе утро. Погода постепенно улучшается. Весна близится к своему завершению, а впереди лето, сезон отпусков, солнца и отдыха у воды. Да, в столице солнечных дней не так много, как хотелось бы, но важно помнить. Ультрафиолет действует даже сквозь облака. А на отдыхе у моря или у бассейна его влияние становится особенно ощутимым. Чтобы отпуск не омрачился ожогами и неприятными последствиями, давайте разберемся в самых распространенных мифах о загаре. И вспомним простые, но важные правила безопасного пребывания на солнце. Об этом подробнее расскажет дерматолог Наталья Жафтан.
3: Верить в полезный загар для выработки витамина D – это большая ошибка. Для синтеза витамина D достаточно ежедневных прогулок в течение 10-15 минут в безопасные часы без фанатизма и ожогов. Золотой стандарт защиты – это крем с SPF. И тоже здесь кроются два мифа. Первый – я нанесу крем с SPF 50 и буду защищен весь день. Это большая ошибка, потому что химические фильтры работают 2 часа. После этого их молекулы разрушаются, от поглощения фотонов, физически работают активнее, но смываются потом и трением. Поэтому важно обновлять каждые 2 часа и наносить достаточную дозу. Дерматологическая дозировка примерно 30 мл на тело взрослого человека. Мы не ориентируемся больше на облачность и ультрафиолетовые лучи. Сейчас стало понятно, что ультрафиолетовые лучи проходят сквозь облака и стекло. Смотрим на показатель UVA-индекса в приложении погоды. И если он выше 3, то защита обязательно. Если выше 8, то находиться на открытом солнце с 11 до 16 часов, чаще всего это на южных курортах, находиться вообще преступление против иммунитета вашей кожи. Практикуйте правила тени. Ваша тень короче вашего роста, прячьтесь в помещении или под плотный навес. Мы часто забываем о таких важных зонах, как затылочная область, зона пробора кожи, ушные раковины. Людям с большим количеством родинок, более 50, загар категорически противопоказан.
2: Обязательно пользуйтесь средством от загара, берегите себя, хорошего дня и будьте внимательнее на дорогах. Специально для программы «С утра пораньше» Юлия Лемяцких.

0: Белинда Карлайл с утра пораньше в эфире Дорожного радио. В 2026 году жители Москвы и Подмосковья смогут наблюдать один из самых красивых весенних метеорных потоков – майские аквариды. Вот уже вчера начался звездопад, и грядущей ночью можете посмотреть и желание загадать. До 10 мая звездопад будет продолжаться, поэтому смотрите, пока погодка позволяет.
1: Дорожное радио. Ситуация на улицах Москвы.
0: Ну и также мы наблюдаем за пробками в Москве. Сервис Яндекс.Карты сообщает, что дороги почти свободные, на дорогах красота, 2 балла из 10. Между тем, Щелковское шоссе от реки Пехорка до поворота на поселок Восточный оставите полчаса. Много машин скопилось на Новой Риге от поворота на Позднякова до МКАД. Рязанский проспект от Ташкентской улицы до Луховицкой. Тесно с утра пораньше на Ленинградке от Головинского шоссе до пересечения с Волоколамкой.
1: Краткий выпуск новостей.
0: За новости с утра пораньше отвечает Кирилл Белов. Доброе утро.
2: Доброе утро. Соединенные Штаты обещают освободить Ормузский пролив. Новостройки в курортных регионах России существенно подорожали. В Москве составили рейтинг самых востребованных точек для заказа такси. Подробности в начале следующего часа.
1: Реклама.
3: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
4: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
5: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
4: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
5: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
6: «Лента» – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
7: Подоле трат в кошельке покупателя в категории «Шашлыки» по итогам исследования «Рамирская панель» за 2025 год.
8: В «Ленте».
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
10: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
12: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
14: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
15: Телефон рекламной службы в Москве. 495-620-46-64.
1: Дорожное радио.

0: Марк Тишман с утра пораньше на 96.0 FM, то есть в эфире Дорожного радио. Сегодня день лучше всех, ну, как сказать, но теплый денек абсолютно точно. Понедельник, 4 мая. В студии Никита Леонов. С добрым утром.
1: Дорожное радио.
0: 8 часов в Москве.
1: Дорожное радио. Москва. FM 96.0. Вместе в пути. Дорожное радио. Новости. Новости на Дорожном радио.
0: Кирилл Белов отвечает за новости. Тебе слово. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: О главном.
2: Соединенные Штаты обеспечат сопровождение торговым судам, которые стоят без движения в Персидском заливе из-за блокады Армузского пролива. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. Операцию назвал проект «Свобода», не уточнив при этом способ ее проведения. В то же время Центральное командование вооруженных сил США сообщает, что в миссии будет задействовано порядка 15 тысяч военных, ракетные эсминцы и свыше 100 самолетов. Напомню, Иран и Соединенные Штаты держат Армузский пролив в двойной блокаде. НАТО наращивает боевой потенциал у Калининградской области. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД нашей страны Артем Булатов. Он отметил, что продолжается патрулирование воздушного пространства над Балтикой под предлогом обеспечения безопасности критически важной инфраструктуры Альянса. В прошлом году в Балтийском море запущена операция «Балтийский часовой». По словам дипломата, страны Запада возводят новый железный занавес с Россией.
1: Россия.
2: Новостройки в курортных регионах нашей страны существенно подорожали. За год цены в Краснодарском крае, Крыму и Калининградской области выросли на четверть. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные системы мониторинга недвижимости BNMAP-PRO. Там отмечают, что в Краснодарском крае средняя стоимость квартиры или апартамента превышает 21 миллион рублей. В Крыму новую недвижимость можно купить в среднем за 19 миллионов, а в Калининграде квартира обойдется почти в 10 миллионов рублей.
1: Транспорт.
2: Дептранс составил рейтинг самых востребованных точек для заказа такси в Москве. И на первый взгляд он может показаться достаточно неожиданным. Стоит сказать, что, например, Шереметьево не входит даже в первую тройку на шестом месте. Также в десятке Никитский бульвар, Неглинная улица, Новый Арбат. А вот три лидера в порядке убывания. Белорусский вокзал – третье место. Второе место – Казанский вокзал. И самая востребованная точка для заказа такси – это... Аэропорт Внуково. За год совершили более 1 700 000 поездок.
0: Вообще любопытно, потому что во Внуково даже, как известно, ведет метро. Но лучше ехать на метро, это не всегда работает. Лучше на такси, дороже может быть, да, но, наверное, лучше. Кстати, всем улетающим и прилетающим во все воздушные гавани, чтобы по расписанию и чтобы не было коллапса при выдаче багажа и на паспортном контроле.
1: Погода. Дорожном радио.
0: Спасибо, Кирилл, за новости. Погода сегодня летная абсолютно. Обещают синоптики до 25. На прошлой неделе снег лежал, вот сегодня 25 градусов. Нормально. Без осадков обойдется. Завтра в столице тоже вроде бы без дождей и около 24-26 градусов.

Павел Смеян и Татьяна Воронина. Ветер перемен. 8:06 в Москве. Дорожное радио «Вместе в пути». Кофе спасает организм от старения. Это не я придумал, так говорят ученые. Я только что, видимо, помолодел, потому что кофейку испил. Не знаю, на сколько лет, но вот подзарядился точно, абсолютно точно. Ну а деятели науки рассказали, что в зернах есть вещества, которые помогают клеткам быстрее восстанавливаться, уменьшают воспаление и замедляют развитие повреждений. Эффект заметен при регулярном употреблении 3-4 чашек кофе в день. Так что пусть кофе, знаете, будет ароматным, радиодорожным. У нас сейчас Татьяна Куртукова. У нее зазвонил телефон. Кто говорит? Конечно, он.

0: Дорожное радио. Ситуация на улицах Москвы.
1: В эти межпраздничные дни дороги столицы почти свободны. Это супер, по-моему. 3 балла из 10 местами затруднения. Между тем, вот на МКАДе можно постоять от Липецкой улицы до Бутова 25 минут. Волгоградский проспект от МКАД до Люблинской улицы. Новая Рига от поселка Новый до МКАД. Ярославское шоссе от Московской кольцевой автодороги до Северянинской эстакады. И плотное движение сейчас на Ленинградке от Флотской улицы до пересечения с Волоколамкой.
0: Афиша на Дорожном радио.
1: Ну и к нам приближается День Победы, и вот об этом и не только Кирилл Белов расскажет в рубрике «Афиша». Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: День Победы.
2: Музей героизма на ВДНХ проведет бесплатные экскурсии. Посетителей ждут 9, 10 и 11 мая, каждый час с 11:30 до половины 7 вечера. В музее собраны артефакты Великой Отечественной войны и современные боевые трофеи. Здесь можно увидеть знамена гвардейских дивизий Красной Армии и флаги современных воинских частей России. Для посещения музея необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте ВДНХ.
0: Активный отдых.
2: В столице продолжается фестиваль «Московская весна».

0: 4 мая в Москве состоится весенний велофестиваль. Это масштабный праздник в поддержку активного образа жизни и альтернативного транспорта. Стартовый городок откроется в полдень на проспекте Академика Сахарова и будет работать до 18:30. Гостей ждут развлекательные мероприятия, интерактивные площадки и креативные фотозоны. Участие возможно по бесплатной регистрации.
1: В общем, крутим педали и получаем удовольствие. Планируйте свой отдых вместе с Дорожным радио.
2: Реклама. Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
3: Андрюха, готовь шампур! Мужики, мы едем в «Глобус». Креветки для гриля в маринаде «Гриль Буттер» всего за 159,99 за 100 грамм. Берем в рыбном цехе «Глобус». Еще маринованную рыбу, морепродукты. Вообще все берем для шашлыка и гриля с доставкой в «Глобус». ООО «Гиперглобус». ОГРН 104-779-687-64-89. Щелково, Пролетарский проспект, 18.
4: И раз, и два.
5: Ну, нет. Как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
6: Более 100 тысяч новых авто на «Автоспот». Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении «Автоспот». На плюс.
7: Весна, шашлыки. Но я за рулем.
8: Юзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Вкус классики без алкоголя. Будь на одной волне с друзьями. Юзберг Лагерь Зеро безалкогольное от Суздальского пивовара. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. ОГРН 13-233-5-0-263.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 495-620-46-64. Дорожное радио.

8:24. Наталья Власова только что в эфире Дорожного радио. Еще немного, еще чуть-чуть, и начнутся летние каникулы у школьников. А между тем стало известно, что самым любимым предметом российских школьников стал английский язык. Его выбрали почти 49%. С минимальным отрывом на втором месте обществознание. В топ-5 также вошли биология, математика и русский язык. Остальные предметы заметно уступают лидерам. История, литература и география набрали меньше голосов, а физика, химия и информатика оказались в конце списка. Опрос также, знаете, вот любопытно показал, что ключевая причина интереса к предмету не его содержание, а подход к преподаванию. Так, 65,5% школьников отметили, что полюбили предмет благодаря понятному объяснению и поддержке со стороны учителя. Ну и сейчас давайте мы в эфире послушаем песню на языке, который так нравится изучать нашим школьникам. Робби Уильямс в эфире Дорожного радио. Supreme. С добрым утром!

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное
1: радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хельрус».

0: головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: 8 часов 32 минуты в Москве. Первая часть майских праздников уже позади, но мы не спешим грустить, потому что впереди еще волна больших их выходных, и волна тепла буквально накрыла Москву сегодня. Давайте о погоде поговорим через пару минут, а пока послушаем новости транспорта.
4: Дорожная хроника.
3: Кирилл Белов в студии. Тебе слово. Доброе утро.
5: Доброе утро.
2: Для тех, кто за рулем.
5: В районе Ясенево в проезде между улицами Тарусская и Ясногорская ведут двустороннее движение. Сейчас здесь проезжают только в одну сторону, а въезд на перехватывающую парковку возможен только с Ясногорской улицы. С 15 мая попасть на стоянку можно будет с обоих направлений. Следите за дорожными знаками.
2: Метрополитен.
5: До 8 мая закрыт участок между станциями Строгино и Пятницкое шоссе. Это связано со строительством тоннеля Рублево-Архангельской линии. Пассажиры могут воспользоваться бесплатными автобусами КМ, вторым диаметром и станциями фиолетовой ветки. Напомню, будущая графитовая линия свяжет МЦД Москва-Сити и Красногорск.
2: Велосипед.
5: В Москве продолжается регистрация на первый в этом сезоне детский велофестиваль. 30 мая юных участников и их родителей ждут на Цветном бульваре. В заездах участвуют дети от 3 до 14 лет. В Дептрансе рекомендуют использовать экипировку, шлем и защиту для локтей и коленей. Стартовый городок будет работать с 10 утра до 6 вечера.
3: Спасибо, Кирилл. Ты, кстати, открыл велосезон в этом году? Нет еще?
5: Сегодня планирую.
3: Сегодня? Да. Я тоже, кстати, на этой недельке собираюсь. Дзинь-дзинь.
2: Погода. Дорожном радио.
3: Погода позволяет нам кататься на велосипедах и получать удовольствие. Сегодня днем до 25 градусов. Ничего себе. Завтра в Москве характер погоды существенно не изменится. В общем-то, до среды наслаждаемся летней жарой, потом чуть меньше все-таки.
6: С утра пораньше.
2: На Дорожном.
6: Дорожное радио.
2: С Никитой Леоновым.

0: Но плакать точно мы не будем. Будем смотреть на пробки. 4 балла, местами затруднения. 8 часов и 41 минута в Москве. Внешний МКАД стоит от библиотечного проезда до Путилковского шоссе 23 минуты.
1: С утра пораньше.
2: С утра пораньше.
1: С Никитой Леоновым.
2: С утра пораньше.
0: Московские новости обсуждаем. Вот Лефортовский тоннель промыли в столице в рамках весенней уборки, сообщил об этом заместитель мэра Петр Бирюков. Промывка тоннеля длиной более 3 километров заняла несколько дней. Кстати, а вы знаете, что Лефортовский входит в 10 самых длинных тоннелей в Европе? Пролегает он под Яузой на глубине 30 метров. А еще каждый час по тоннелю проезжают 10-12 тысяч автомобилей, за год порядка 50 миллионов. Ну вот так. Что же касается благоустройства, в общей сложности коммунальщики привели в порядок после зимы более 2000 объектов. Мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны, памятники и так далее. В общем, город блестит. Особенно ярко он блестит, знаете, согласитесь, в хорошую погоду. Дожди пусть будут только в песне. Дорожное радио 96.0 FM. Скоро в эфире Сиси Кетч, а сейчас догадались уже. Игорь Корнелюк.

0: 96.0 FM, Дорожное радио. Воскресенье в Москве стало самым теплым днем с начала года. К полудню воздух в городе прогрелся до отметки 18,8 градусов, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Эта информация поступила вчера, и вот как художественно сказал господин Леус, я процитирую: «В теплых лидерах года воскресенье уходить лишь до понедельника, а? Ну как сказано-то? Сегодня летняя жара в столице 23-25. Дорожное радио вместе в пути. Далее слово нашим коллегам.
1: Дорожное радио представляет. Афиша «Дальний Восток».
2: Дальний Восток сегодня – это место, где кипит жизнь. Экономика растет, культура развивается. Регион приятно удивляет многообразием ярких событий. С 18 мая по 5 июня во Владивостоке в четвертый раз пройдет гастрофестиваль «Минтая» о «Мегавкус». Мероприятие традиционно состоит из уличного и ресторанного форматов. Первая часть развернется на набережной спортивной гавани с 29 по 31 мая. А с 18 мая по 5 июня к фестивалю присоединятся рестораны города. Гостей ждут гастрозавтраки и гастроужины. В меню – колья, тельное, уха, пельмени и кряники, и заливное из минтая. Впервые в рамках фестиваля состоится конкурс среди студентов кулинарных колледжей Приморья о «Мегабаттл». Они поборются за титул «Минталье» – лучшего повара по приготовлению минтая. Узнать больше об интересных событиях регионов можно на сайте дальневосток2030.рф.
1: Дорожное радио. Ситуация на улицах Москвы.
0: И снова посмотрим, какие заторы. В Москве 4 балла из 10, местами затруднения. Сервис Яндекс.Карты сообщает об этом. Вот смотрю, Волгоградский проспект от МКАД до Люблинской улицы. Оставите ровно час. Внешняя сторона МКАДа от Белой дачи до Носовихинского шоссе. 40 минут. И еще на внешней стороне от Библиотечного проезда до Путилковского шоссе. Также плотное движение на Рязанском проспекте от Московской кольцевой автодороги до Карачаева. Чаровской эстакады.
1: Краткий выпуск новостей.
0: С новостями нас познакомит Кирилл Белов. Тебе слово. Доброе утро.
3: Доброе утро. В Минэнерго заявили о готовности энергосистемы России к летним нагрузкам. Великобритания намерена присоединиться к кредиту Евросоюза для Украины. Эксперты назвали главные проблемы российского бизнеса. Подробности в начале следующего часа.
1: Реклама. Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительно до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
4: Тарарарарам, бр-бр. Ой-ой. Тарарарарам.
5: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтобы желудок не страдал. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
7: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру.
8: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой «Ревалгин». «Ревалгин» поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
11: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
13: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
14: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
15: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
16: Телефон рекламной службы в Москве 495-620-46-64.
17: Дорожное радио.

0: Сергей Лазарев и его энергичная работа. Это все она. В следующем часе «Лицей», Лев Лещенко и коллектив «Мэйвуд». Я Никита Леонов. С добрым утром. Удачной трудовой недели.
1: Дорожное радио.
0: 9 утра в Москве.
1: Дорожное радио. Москва. FM 96.0. Вместе в пути. Дорожное радио. Новости. Новости на Дорожном радио.
0: Новости от Кирилла Белова. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: О главном.
2: Энергосистема России подготовлена к жарким температурам и высоким нагрузкам в летний сезон. Об этом в интервью ТАСС заявил замминистра энергетики Петр Конюшенко. Он отметил, что в последнее время есть не только зимний пик потребления электроэнергии, но и летний. Особенно это характерно для юга, где большие мощности уходят на кондиционирование и охлаждение. В связи с этим зона юга находится на особом контроле Минэнерго, снижение спроса на...
1: Мир.
2: Великобритания намерена присоединиться к кредиту Евросоюза для Украины. Об этом пишет Reuters со ссылкой на сообщение правительства страны. Как отмечается, премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что от совместной работы Лондона и Брюсселя выигрывают все. Добавлю, Евросоюз одобрил кредит Украине в конце апреля. Первый транш должен поступить в мае. В МИД нашей страны заявили, что решение ЕС выделить Киеву 90 миллиардов евро нанесет долгосрочный ущерб гражданам и бизнесу Европы.
1: Россия.
2: Основной проблемой российского бизнеса в настоящее время является снижение спроса на продукцию или услуги. На это указали 37% респондентов в опросе, проведенном Союзом промышленников и предпринимателей. Неплатежи со стороны контрагентов главной проблемой считают представители 34% компаний. Недоступность кредитных ресурсов как важнейший фактор ограничения развития бизнеса назвали 24% компаний. Наступившая рабочая неделя будет короче на один час. О сокращенном рабочем дне в пятницу, 8 мая, напомнила депутат Госдумы Светлана Бессараб. Она также уточнила, что в мае у россиян будет 19 рабочих дней и 12 выходных. Напомню, сокращенной будет следующая рабочая неделя. 9 мая в этом году выпадает на субботу, в связи с чем нерабочий день перенесен на понедельник, 11 мая. Эксперты подчеркивают, что праздничные выходные не должны отражаться на доходах сотрудников, которые работают на окладе.
0: Между прочим, уже Минтруд подготовил производственный календарь на следующий год. И вот первые майские завершились, а мы уже, да, про Новый год думаем. 11 дней отдыха. Будущие новогодние праздники продлятся. 11 дней. Начнутся они 31 декабря 2026 года. Закончатся 10 января 2027. Ну, неплохо, по-моему.
1: Погода на Дорожном радио.
0: Погода совершенно летняя. Сегодня 23-25 градусов, так говорят синоптики. При этом достаточно сильный ветер нас ждет, до 11 метров в секунду, но будет жарко.

Ну вот он такой долгожданный и теплый, вечный май. Как сезон шашлычков-то уже открыли, нет? Кстати, любопытно, что набирают популярность так называемые шашлычные туры. Организаторы собирают группы и вывозят на природу, где проводят мастер-классы по приготовлению шашлыка, учат выбирать мясо, уголь, как правильно устанавливать мангал, правильно жарить шашлык. Это же вкусно очень, ну, если еще и напитки есть соответствующие. Формат особенно популярен у тех, кто не умеет готовить главное майское блюдо сам или хочет провести время в компании. Тоже вариант. Можно ведь и познакомиться. Шашлычок жаришь, и беседа завязалась, и класс. Стоимость тура около 12 тысяч рублей. Но это, правда, с дегустацией. Да, с дегустацией. Еще неделька, и снова длинные выходные, трехдневные. Будем наслаждаться. Надеюсь, и погода тоже не подвезет. У нас в ближайшее время в эфире «Мэйвуд», «Пасадена» знаменитая. Ну а сейчас Лев Валерьянович Лещенко на Дорожном радио 96.0 FM. Песня называется «Прощай». С добрым утром.

0: 96.0 FM, Дорожное радио. Пожарные 30 апреля отмечали Всероссийский день пожарной охраны, а сегодня Международный день пожарных. Всех причастных мы снова поздравляем с праздником.
1: Дорожное радио. Ситуация на улицах Москвы.
0: И о праздниках подробнее еще поговорим чуть позже. Пока посмотрим, какие пробки. В Москве 4 балла из 10. Внутренняя сторона МКАДа от Липецкой улицы до Варшавки 23 минуты. Волгоградский проспект от Ташкентской улицы до Люблинской 51 минута. Третье кольцо на внешней стороне от проспекта Мира до Новой Башиловки. И еще внутренняя сторона трешки от Комсомольского проспекта до Кутузовского. Объехать 4-бальные пробки при следовании в аэропорты Шереметьево и Домодедово можно на поездах и экспресс-автобусах «Аэропорт». Экспресс. Они не зависят от заторов на дорогах, погоды за окном и времени года. Цена билета при этом всегда фиксированная. До Шереметьево можно добраться на поездах от Белорусского и Савеловского вокзалов, Окружной, Леонозовой и других станций МЦД-1, а также на экспресс-автобусах от метро Ховрино. В Домодедово поезда отправляются от Павелецкого вокзала и станции Верхние Котлы, а экспресс-автобусы от метро Домодедовская.
1: Праздник каждый день!
0: Ну и теперь давайте поговорим о событиях исторических. Вот начну я с того, что в 1961 году, 4 мая, власти Советского Союза на законодательном уровне усилили борьбу с тунеядством. Отныне граждан, которые не имели постоянную работу, могли привлечь к уголовной ответственности. Исключение составляли женщины, на воспитании которых находились маленькие дети. В 1715 году в Париже был произведен первый складной зонтик. Удобная штука, конечно, но вот сегодня нам, москвичам, надеюсь, он, зонтик складной, не пригодится. Ну, разве что от жары. В 1878 году Томас Эдисон впервые публично продемонстрировал изобретенный им фонограф. Демонстрация состоялась в оперном театре. Из фонографа доносились слова детской песенки «У Мэри был барашек». Публика была в восторге, и так началась эра звукозаписи. И еще давайте вспомним о том, что в 1982 году советские альпинисты покорили высочайшую вершину мира – Эверест. 11 участников экспедиции поднялись на вершину по юго-западному склону, который ранее считался непроходимым. Высота Эвереста – 8848 метров. Это самая высокая гора на планете.
1: Праздник каждый день. Реклама.
2: Андрюха, готовь шампур! Мужики, мы едем в «Глобус».
3: Отборное мясо, шашлык, колбаски берем в мясном цехе «Глобус».
2: А еще курицу, рыбу, креветки, овощи, горячие лепешки из тандыра. Вообще все! Берем все для шашлыка и гриля с доставкой в «Глобус». О, «Гиперглобус». ОГРН 104-779-687-6489. Щелково, Пролетарский проспект, 18.
4: Слушай, ну он, конечно, очень классный, все знает.
5: Да, я подписана. Он в теме всех новостей.
4: Разбирается в политике, в финансах.
5: И делится лучшими местами под Москве для отдыха.
4: Да, он просто топ.
6: Девчонки, не меня обсуждаете.
4: Еще чего. Мы про телеканал 360.
7: Первые с места событий в московском регионе. Следим за всем, что полезно для вас. Актуальная повестка, экономика, спорт, развлечения. В эфире на сайте и в социальных сетях. 360.ru. Смотри, как удобно. 12+.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 495-620-46-64. Дорожное радио.

96.0 FM, Дорожное радио. Кто у нас там любит грозу в начале мая? Даже если вы не Тютчев, первая весенняя гроза прогнозируется в столице и Подмосковье 5 мая. Она будет сопровождаться порывистым ветром, сообщили в Гидрометцентре России. Температура воздуха при этом составит 23-25 градусов. Надеемся, что хотя бы снега не будет. Дорожное радио вместе в пути. С добрым утром.

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Мотосезон начался, многие участники дорожного движения это заметили. Едешь вдруг раз, как будто комарик такой пролетел. Ничего не имею против мотоциклистов, но на дорогах все участники дорожного движения должны быть равны. Если есть знак ограничения скорости, то он для всех. Сотрудники госавтоинспекции, между тем, проводят профилактические мероприятия среди водителей мототранспорта, проверяют их на предмет «дыхните, голубчик». Ну и напоминают о защитной экипировке, шлем обязательно, потому что падение с мотоцикла, не дай бог. Официально, кстати, мотосезон откроется 16 мая, ждет москвичей мотопарад.
2: Дорожная хроника.
3: Мы, конечно, всем желаем удачи на дороге и вашем жизненном пути. Сегодня движение, кстати, временно перекроют в районе Красной площади с 16:30 из-за подготовки к параду Победы. Подробности узнаем у Кирилла Белова. Доброе утро.
4: Да, доброе утро. Движение сегодня будет перекрыто до завершения мероприятия, собственно, до окончания репетиции парада Победы. В частности, по Садовнической улице, Болотной, Солянке, Ильинке, Варварке, также по ряду набережных на Москворецкой, Кремлевской, Котельнической и другим. Кроме того, в зонах временных ограничений будет запрещена парковка. Об этом тоже не забывайте. В столице появится транспортно-пересадочный узел «Строгино». Он будет расположен на пересечении проспекта Маршала Жукова и МКАД. В состав узла войдут действующая станция метро «Синие ветки» и строящаяся платформа Рублево-Архангельской линии. Также здесь будут остановки наземного общественного транспорта. После завершения строительства специалисты проведут реконструкцию улиц и благоустройство.
2: Водный транспорт.
4: На регулярном речном электротранспорте начал действовать летний тариф. Стоимость одной поездки по карте «Тройка» составляет 330 рублей в будни и 500 рублей в выходные дни. По банковской карте СБП с понедельника по пятницу нужно заплатить 380 рублей, а в субботу и воскресенье 550. Добавлю, летний тариф будет доступен до конца сентября.
3: Вы только включили летний тариф, как будто лето наступило.
2: Погода на Дорожном радио.
3: Ну, правда, сегодня совершенно летние температуры, 23-25, осадков на сегодня не запланировано. Завтра характер погоды существенно не изменится, но, впрочем, завтра, возможно, первая гроза.
5: С утра пораньше
2: на Дорожном.
5: Дорожное радио
2: с Никитой Леоновым.

Это «Гости из будущего» с утра пораньше на 96.0 FM, то есть в эфире Дорожного радио. В Китае во время развлекательного мероприятия робот, который участвовал в танцевальном номере, вышел из-под контроля. Значит, железный танцор начал хаотично размахивать конечностями. При этом возникла реальная угроза для артисток. Девушки, хоть и испугались, все-таки, надо отдать им должное, не прервали выступление. Они продолжили танец, сторонясь неуправляемого робота. Ну а на помощь пришел технический сотрудник. Он аварийно отключил аппарат. И все. В результате никто не пострадал. Ну, кроме, может быть, самого робота, которого обесточили. Дорожное радио вместе в пути. Слушаем музыку, получаем удовольствие. Далее

0: Дорожное радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это территория активного развития и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня мы в Хабаровске, крупнейшем городе Дальнего Востока. Международный аэропорт Хабаровск-Новый – это главные воздушные ворота региона. Отсюда можно улететь в самых разных направлениях. В центральную часть России, любой административный центр Дальнего Востока и за границу. За последние годы инфраструктура аэропорта совершила настоящий рывок. С применением мер поддержки территорий опережающего развития в 2019-м открылся новый терминал внутренних авиалиний, а в 2025-м – международный. Объединенный аэровокзальный комплекс с пропускной способностью 1800 пассажиров в час, созданный по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, стал главным в регионе. Сегодня здесь трудится свыше 1500 человек. Это специалисты производственных, аэродромных и автотранспортных служб. Из-за растущего пассажиропотока аэропорт активно набирает сотрудников. Требуются специалисты по транспортной безопасности, диспетчеры по контролю на перроне, инженеры радиосвязи, водители и механики. Предприятие заботится о своих работниках. Действуют меры поддержки, материальная помощь, компенсация части затрат на детские сады и путевки в санатории, премии к праздникам, а также полис дополнительного медицинского страхования. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке «ОНО. Национальные приоритеты».
0: Дорожное радио. Ситуация на улицах Москвы.
2: И снова давайте посмотрим на пробки. В Москве 3 балла из 10. Местами затруднения. Сервис Яндекс.Карты сообщает об этом. Внешняя сторона МКАДа от Белой дачи до Носовихинского шоссе 40 минут. Внутренний МКАД от Каширки до улицы Подольских курсантов. Также плотное движение на Волгоградском проспекте от улицы Академика Скрябина до Люблинской улицы. Третье кольцо от Хорошовского шоссе до Савеловской эстакады. И внутренняя сторона от Комсомольского проспекта до Кутузовского.
0: Краткий выпуск новостей.
2: Я рад приветствовать Кирилла Белова. Доброе утро.
3: Доброе утро. Соединенные Штаты обещают освободить Ормузский пролив. Новостройки в курортных регионах России существенно подорожали. Россияне рассказали, какую цену считают справедливой для сильно подержанной иномарки. Подробности в начале следующего часа.
0: Реклама.
4: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
6: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ревалгин. Ревалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
12: А давай, только шашлык еще возьмем.
11: А где самый вкусный?
12: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – стопроцентная гарантия качества. Чижик.
13: Подробности на сайте чижик.клаб.
14: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
15: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
16: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
17: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
18: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
19: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
20: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
21: Телефон рекламной службы в Москве 495-620-46-64.
22: Дорожное радио.

неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежное спишь ты. Снам, улыбаясь в рассветном блаженстве.

тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

что скоро вдали телефон. Голос услышь, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: Стас Пьеха. Пусть зима будет снежной. И надеемся, что снежная зима уже завершилась окончательно. Но вот как у нас? На прошлой неделе снег лежал, а нынче посмотри в окно. И на градусник посмотрите. Ну, там лето фактически. 4 мая. Сегодня понедельник. С добрым утром. Я Никита Леонов.
1: Дорожное радио.
0: 10 часов в Москве.
1: Москва, FM 96.0. Вместе в пути. Дорожное радио. Новости. Новости на Дорожном радио.
0: Кирилл Белов познакомит нас с новостями. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: О главном.
2: Соединенные Штаты обеспечат сопровождение торговым судам, которые стоят без движения в Персидском заливе из-за блокады Армузского пролива. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. Операцию он назвал «Проект Свобода», не уточнив при этом способ ее проведения. В то же время Центральное командование вооруженных сил США сообщает, что в миссии будет задействовано порядка 15 тысяч военных, ракетные эсминцы и свыше 100 самолетов. Напомню, Иран и Соединенные Штаты держат Армузский пролив в двойной блокаде. НАТО наращивает боевой потенциал у Калининградской области. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД нашей страны Артем Булатов. Он отметил, что продолжается патрулирование воздушного пространства над Балтикой. Под предлогом обеспечения безопасности критически важной инфраструктуры Альянса в прошлом году в Балтийском море запущена операция «Балтийский часовой». По словам дипломата, страны Запада возводят новый железный занавес России.
1: Россия.
2: Новостройки в курортных регионах страны существенно подорожали. За год цены в Краснодарском крае, Крыму и Калининградской области выросли на четверть. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные системы мониторинга недвижимости bnmap.pro. Там отмечают, что в Краснодарском крае средняя стоимость квартиры или апартамента превышает 21 миллион рублей, а в Калининграде квартира обойдется почти в 10 миллионов.
1: Транспорт.
2: Адекватная цена для иномарки возрастом 25 лет составляет 200 тысяч рублей. Такое мнение выразили 29% участников опроса сервиса «Дром». Это большинство опрошенных. 27 респондентов считают, что нормальная цена за старую иномарку составляет 300 тысяч. 22% отдали бы за нее не больше 100 тысяч рублей. Меньше всего, по 11% опрошенных, выбрали варианты не дороже 50 тысяч и 500 тысяч рублей. При этом водители отметили, что в основном цена зависит от модели и ее популярности на рынке.
0: Ну, 25 лет – это четверть века, конечно, немало, но тут еще важно, какой пробег, да?
2: Пробег, модель, марка, конечно.
0: Ржавая, да. Не ржавая. Есть ли магнитолы, настроенные на дорожное радио? То есть это все влияет.
1: Погода на дорожном радио.
0: Обещают нам синоптики переменную облачность, и днем сегодня будет, прямо жара, 23-25. Осадков на сегодня не запланировано.

0: Да наоборот, они только начались. Понедельник, 4 мая. Сегодня обещают летнюю температуру 23 градуса, 23-25 даже. Между тем стало известно, что июль – самый выгодный месяц для отпуска во втором полугодии. В июле 23 рабочих дня. Ну вот для зарплаты, например, 100 тысяч рублей при отпуске в 14 дней отпускные составят 47 782 рубля. Эксперты все подсчитали, это перекрывает потери зарплаты. Поэтому, если вы еще не знаете, когда брать отпуск, берите в июле, точно не промахнетесь. Между тем, россиян в 2027 году ожидает 118 выходных дней. Уже Минтруд подготовил производственный календарь. И, например, будущие новогодние праздники продлятся 11 дней с 31 декабря по 10 января. Но это я, на самом деле, далеко удочки закинул вперед. Пока вот еще впереди вторая часть майских праздников. Готовимся. Дорожное радио «Вместе в пути». Люнинфельд и Диана Арбенина прямо сейчас на 96.0 FM. С добрым утром.
1: Не обнять и не прижаться мне, и уже не целоваться, нет. Мы не виделись 12 дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история —

0: 96.0 FM, Дорожное радио. В Москве на День Победы прогнозируют дождь синоптики. В столице может выпасть почти половина нормы осадков. Вот такие прогнозы.
1: Дорожное радио. Ситуация на улицах Москвы.
0: Но пока мы, естественно, наслаждаемся хорошей погодой и смотрим, какие пробки в Москве. 3 балла из 10 местами затруднения. На МКАДе от Белой дачи до Рязанского проспекта 17 минут. 3-е кольцо на внешней стороне от Волгоградского проспекта до шоссе энтузиастов. Внешний МКАД от Осташковского шоссе до Дмитровского. Ну и плотное движение на Садовом кольце от площади Курского вокзала до проспекта Академика Сахарова – это внешняя сторона Садового кольца.
1: Афиша на Дорожном радио.
0: Про предстоящий праздник и не только в афише расскажет Кирилл Белов. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: День Победы.
2: Музей героизма на ВДНХ проведет бесплатные экскурсии в честь Дня Победы. Они будут проходить 9, 10, 11 мая, каждый час с 11.30 до половины 7 вечера. В музее собраны артефакты Великой Отечественной войны и современные боевые трофеи. Здесь можно увидеть знамена гвардейской дивизии Красной Армии и флаги современных воинских частей России. Для посещения музея необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте ВДНХ.
1: Для души.
2: В столице продолжается фестиваль «Московская весна». Его гости могут сыграть в народные игры регионов

0: 24 мая в Москве состоится весенний велофестиваль. Это масштабный праздник в поддержку активного образа жизни и альтернативного транспорта. Стартовый городок откроется в полдень на проспекте Академика Сахарова и будет работать до 18:30. Гостей ждут развлекательные мероприятия, интерактивные площадки и креативные фотозоны. Участие возможно по бесплатной регистрации.
1: Спасибо, Кирилл. Планируйте свой отдых вместе с Дорожным радио.
2: Реклама. Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительно до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
3: Андрюха, готовь шампур! Мужики, мы едем в «Глобус». Шашлык свиной «Глобус» всего за 459,90 за килограмм. Берем в мясном цехе «Глобус». Еще колбаски, отборное мясо. Вообще все берем для шашлыка и гриля с доставкой в «Глобус».
4: ООО «Гиперглобус». ОГРН 104-779-687-64-89. Щелково. Пролетарский проспект, 18.
5: И раз, и два. Ну, нет, как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути. Более 100 тысяч новых авто на «Автоспот». Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении «Автоспот». На плюс.
6: Весна, шашлыки. Эх, но я за рулем.
7: Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Вкус классики без алкоголя. Будь на одной волне с друзьями. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное от Суздальского пивовара. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. ОГРН 13-233-5-0-263.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 495-620-46-64. Дорожное радио.

0: противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
2: Любовные истории только что про счастье. Путь домой. Ну, конечно, счастье. А еще счастье, наверное, когда еще одна рабочая неделя между праздниками, а потом 3 дня отдыха. 9, 10 и 11 на работу не надо большинству граждан России. Ну, а потом снова сокращенная рабочая неделя.
1: Дорожная хроника.
2: Новости транспорта от Кирилла Белова. Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Для тех, кто за рулем.
3: В районе Ясенево, в проезде между улицами Тарусская и Ясногорская, ведут двустороннее движение. Сейчас здесь проезжают только в одну сторону, а въезд на перехватывающую парковку возможен только с Ясногорской улицы. С 15 мая попасть на стоянку можно будет с обоих направлений. Следите за дорожными знаками.
1: Метрополитен.
3: До 8 мая закрыт участок между станциями Строгино и Пятницкое шоссе. Это связано со строительством тоннеля Рублево-Архангельской линии. Пассажиры могут воспользоваться бесплатными автобусами КМ, вторым диаметром и станциями фиолетовой ветки. Напомню, будущая графитовая линия свяжет МЦД Москва-Сити и Красногорск. В Москве продолжается регистрация на первый в этом сезоне детский велофестиваль. 30 мая юных участников и их родителей ждут на Цветном бульваре. В заездах участвуют дети от 3 до 14 лет. В Дептрансе рекомендуют использовать экипировку, шлем и защиту для локтей и коленей. Стартовый городок будет работать с 10 утра до 6 вечера.
2: Спасибо за полезную информацию. Сейчас на дорогах Москвы красота. 3 балла из 10, то есть дороги практически свободны. Но на третьем кольце от Волгоградского проспекта до шоссе энтузиастов пробка на полчаса.
1: Погода на Дорожном радио.
2: Сегодня жара. Жара была, жара плыла. Да, лето как будто. 23-25 градусов. Никаких осадков на сегодня не запланировано, а завтра возможен первая гроза и первый гром.
1: С утра пораньше. На Дорожном радио.

0: Это могут делать астрологи, изучать по звездам, а потом и по картам звездного неба. Мы смотрим, изучаем погоду в ближайшие два дня. Будет жара, потом погода изменится не в лучшую сторону и придут дожди. На 9 мая прогнозируются серьезные осадки. Дорожное радио 96.0 FM, ну а далее в эфире очередной актуальный репортаж.
1: Специальный репортаж Юлии Лемяцких.
2: Доброе утро. Погода постепенно улучшается. Весна близится к своему завершению, а впереди лето, сезон отпусков, солнца и отдыха у воды. Да, в столице солнечных дней не так много, как хотелось бы, но важно помнить. Ультрафиолет действует даже сквозь облака. А на отдыхе у моря или у бассейна его влияние становится особенно ощутимым. Чтобы отпуск не омрачился ожогами и неприятными последствиями, давайте разберемся в самых распространенных мифах о загаре. И вспомним простые, но важные правила безопасного пребывания на солнце. Об этом подробнее расскажет дерматолог Наталья Жафтан.
3: Верить в полезный загар для выработки витамина D – это большая ошибка. Для синтеза витамина D достаточно ежедневных прогулок в течение 10-15 минут в безопасные часы без фанатизма и ожогов. Золотой стандарт защиты – это крем с SPF. И тоже здесь кроются два мифа. Первый – я нанесу крем с SPF 50 и буду защищен весь день. Это большая ошибка, потому что химические фильтры работают 2 часа. После этого их молекулы разрушаются, от поглощения фотонов, физически работают активнее, но смываются потом и трением. Поэтому важно обновлять каждые 2 часа и наносить достаточную дозу. Дерматологическая дозировка примерно 30 мл на тело взрослого человека. Мы не ориентируемся больше на облачность и ультрафиолетовые лучи. Сейчас стало понятно, что ультрафиолетовые лучи проходят сквозь облака и стекло. Смотрим на показатель UVA индекса в приложении погоды. И если он выше 3, то защита обязательна. Если выше 8, то находиться на открытом солнце с 11 до 16 часов, чаще всего это на южных курортах, находиться вообще преступление против иммунитета вашей кожи. Практикуйте правила тени. Ваша тень короче вашего роста, прячьтесь в помещении или под плотный навес. Мы часто забываем о таких важных зонах, как затылочная область, зона пробора кожи, ушные раковины. Людям с большим количеством родинок, более 50, загар категорически противопоказан.
2: Обязательно пользуйтесь средством от загара, берегите себя, хорошего дня и будьте внимательнее на дорогах. Специально для программы «С утра пораньше» Юлия Лемяцких.

0: Дорожное радио. Ситуация на улицах Москвы.
1: Сервис Яндекс.Карты сообщает, в городе 3 балла из 10, местами затруднения, 10.48, точное столичное время. Ну и смотрим конкретно на пробки. Третье кольцо от Волгоградского проспекта до шоссе энтузиастов, 31 минута. Внутренняя сторона третьего кольца от Бережковской набережной до Шмидтовского проезда. На МКАДе от Осташковского шоссе до Дмитровского. Внешняя сторона и внутренняя от Профсоюзки до Боровского шоссе. Также плотное движение сейчас на Новосходнинском шоссе от остановки Филина. Придется постоять.
0: Краткий выпуск новостей.
1: Кирилл Белов в студии. Доброе утро. Какие новости?
2: Доброе утро. Новости следующие. В Минэнерго заявили о готовности энергосистемы России к летним нагрузкам. Великобритания намерена присоединиться к кредиту Евросоюза для Украины. Эксперты назвали главные проблемы российского бизнеса. Подробности в начале следующего часа.
0: Реклама.
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
4: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
3: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
4: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Генкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Генкоум – лекарство от компании Эвалар. Генкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
9: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
12: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
13: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио представляет.
14: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
15: Подконтрольны вам деревни, действуют подпольщики.
14: Добронравов, Шукшина, Быстров.
16: Нам проводник нужен.
14: Семь верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
0: Телефон рекламной службы в Москве. 495-620-46-64. Дорожное радио.

0: утра пораньше.
1: С утра пораньше.
0: С Никитой Леоновым.
1: С утра пораньше.
2: Дорожное радио «Вместе в пути». Ежегодно 5 мая в России отмечается День водолаза. Завтра поговорим об этом и поздравим, конечно, всех причастных с праздником профессиональным. А еще завтра Всемирный день общения. Также я расскажу о погоде, пробках, ну и, как всегда, буду ставить для вас столько хорошую музыку. Встречаемся во вторник с 7 до 11, то есть с утра пораньше на дорожном. Искренне ваш Никита Леонов. Пока.

0: Москва, FM 96.0. Вместе в пути. Дорожное радио. Новости. Новости на Дорожном радио.
1: 11 часов московское время. В студии с выпуском новостей Кирилл Белов. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Энергосистема России подготовлена к жарким температурам и высоким нагрузкам в летний сезон. Об этом в интервью ТАСС заявил замминистра энергетики Петр Конюшенко. Он отметил, что в последнее время есть не только зимний пик потребления электроэнергии, но и летний. Особенно это характерно для юга, где большие мощности уходят на кондиционирование и охлаждение. В связи с этим зона юга находится на особом контроле Минэнерго.
2: Мир.
1: Великобритания намерена присоединиться к кредиту Евросоюза для Украины. Об этом пишет Reuters со ссылкой на сообщение правительства страны. Как отмечается, премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что от совместной работы Лондона и Брюсселя выигрывают все. Добавлю, Евросоюз одобрил кредит Украине в конце апреля. Первый транш должен поступить в мае. В МИД нашей страны заявили, что решение ЕС выделить Киеву 90 миллиардов евро нанесет долгосрочный ущерб гражданам и бизнесу Европы.
2: Россия.
1: Основной проблемой российского бизнеса в настоящее время является снижение спроса на продукцию или услуги. На это указали 37% респондентов в опросе, проведенном Союзом промышленников и предпринимателей. Неплатежи со стороны контрагентов главной проблемой считают представители 34% компаний. Недоступность кредитных ресурсов как важнейший фактор ограничения развития бизнеса назвали 24% респондентов. Наступившая рабочая неделя будет короче на один час. О сокращенном рабочем дне в пятницу, 8 мая, напомнила депутат Госдумы Светлана Бессараб. Она также уточнила, что в мае у россиян будет 19 рабочих дней и 12 выходных. Напомню, сокращенной будет следующая рабочая неделя. 9 мая в этом году выпадает на субботу, в связи с чем нерабочий день перенесен на понедельник, 11 мая. Эксперты подчеркивают, что праздничные выходные не должны отражаться на доходах сотрудников, которые работают на окладе. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: «Сказка» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, как научиться парковаться по методу британских ученых и почему в Швейцарии не любят уток. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Реклама.
2: Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК, но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
3: Слушай, ну он, конечно, очень классный, все знает.
4: Да, я подписана. Он в теме всех новостей.
3: Разбирается в политике, в финансах.
4: И делится лучшими местами Подмосковья для отдыха.
3: Да, он просто топ.
5: Девчонки, не меня обсуждаете.
3: Еще чего. Мы про телеканал 360.
6: Первые с места событий в московском регионе. Следим за всем, что полезно для вас. Актуальная повестка, экономика, спорт, развлечения. В эфире на сайте и в социальных сетях. 360.ru. Смотри, как удобно. 12+.
7: Телефон рекламной службы в Москве. 495-620-46-64.
0: Дорожное радио.

0: Авторадио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Простые расчеты», «Безопасные дни» и «Романтические камеры фиксации». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Британские ученые вывели формулу «идеальной парковки». Подождите ехидничать, сейчас объясню. Все началось с исследования, которое провела одна автокомпания. Выяснилось, что 57% британских водителей не уверены в своей способности грамотно припарковать машину. Кроме того, 32% автовладельцев проезжают мимо свободных мест на парковке, даже не пытаясь в них вписаться, потому что не могут понять, поместится ли туда их автомобиль. Все, задача поставлена. И профессор Лондонского университета Симон Блэкберн занялся расчетами. В результате появилась замечательная формула. В нее входят всего 5 переменных. И она дает возможность любому водителю путем несложных математических расчетов на уровне студента физмата Бауманки спокойно и не торопясь решить проблему парковки. А вот канадские ученые выяснили, какие дни самые

0: времени утреннего часа пик. Именно в этот момент водители склонны к агрессии гораздо больше. Да чем и все о серьезном. Вот в швейцарской коммуне Кёниц в свое время на полном серьезе обсуждали романтический порыв камеры фиксации скорости. Прибор отснял симпатичную уточку, летящую на небольшой высоте со скоростью 52 км в час вместо положенных 30 на этом участке. Вот вроде и от работы никто не отвлекался, и художественный процесс налицо. Все бы ничего, только спустя 3 дня ситуация повторилась 1 в 1. Утка, превышение скорости, фотка. Между прочим, в полиции отметили, что если бы на этом участке дороги с такой скоростью проехала бы машина, ее водителя лишили бы прав на месяц или оштрафовали на солидную сумму. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: я тебя никогда не увижу.
1: Я тебя никогда не забуду.
2: Дорожное радио.
3: Я спросил тебя,

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня

родная, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

0: Дорожная хроника. Оперативная информация.
1: СОДД информирует. 4 мая с 16:30 и до окончания мероприятия будет перекрыто движение на Садовнической улице от улицы Балчук до Большого Устинского моста, а также на улицах Варварка, Балчук, Ильинка, Болотная и Солянка. Также ограничения затронут Гончарную набережную от Гончарного проезда до Котельнической набережной, Москворецкую, Кремлевскую, Котельническую, Устинскую, Подгорскую, Софийскую и Раушскую набережные, переулки Фалеевский, Витошный, Первый и Второй Раушский, Старую и Болотную площади, Большой Москворецкий мост и Китай-Городский проезд. Парковка на этих участках будет временно запрещена с полуночи 4 мая до 3 часов ночи 5 мая. Планируйте маршрут заранее. Подробная информация на сайте Центра организации дорожного движения. Ксения Долгова, ведущий специалист ситуационного центра ЦУДД.
0: Реклама.
2: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
3: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
4: Это история нашей семьи.
3: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
5: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Дима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Дорожное радио представляет.
8: Яркое приключение для всей семьи.
9: Я покажу тебе мир.
10: Обалдеть!
8: Большое кино про большие машины.
11: Грузовики, за работу!
8: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
12: Телефон рекламной службы в Москве. 495-620-46-64.
0: Дорожное радио.

0: Москва, FM 96.0. Вместе в пути. Дорожное радио. Новости. Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Страны Запада возводят новый железный занавес с Россией. Такое заявление сделал посол по особым поручениям МИД России Артем Булатов. Дипломат подчеркнул, что ситуация в Балтийском регионе является отражением геополитической обстановки в Европе, обусловленной взятым ЕС и НАТО курсом на конфронтацию с Россией.
0: Мир.
1: США пообещали применить силу в ответ на вмешательство в ход операции «Свобода» в Ормузском проливе. Соответствующее заявление сделал американский президент Дональд Трамп. Операция предполагает вывод из пролива коммерческих судов. Этот процесс должен начаться 4 мая. В Иране уже заявили, что любое вмешательство США в действующий в проливе режим судоходства будет считаться нарушением режима прекращения огня.
0: Россия.
1: Средний размер пенсии работающих пенсионеров превышает 30 тысяч рублей в 8 субъектах страны. Это данные за март нынешнего года, которые приводит РИА Новости. Названный размер пенсионного обеспечения отмечен в Мурманской и Магаданской областях, Ненецком, Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском и Чукотском автономных округах, а также Камчатском крае и Якутии.
0: Столица.
1: В этом году для москвичей откроют 15 пляжных локаций. Зон для купания и отдыха у воды станет больше. Там появятся места для пикника и беседки для семейного отдыха, которые оснастят удобными столами, скамейками и мангалами. На пляжах будут открыты кафе и медицинские пункты. Помимо работ по обустройству пляжей, будет проведена очистка воды в прудах. Об этом пишет «Вечерняя Москва».
0: Транспорт.
1: Базовая сезонная подготовка автомобиля сегодня обходится в среднем на 10-15% дороже, чем год назад. В расчет взяты осмотр, проверка тормозной системы, замена технических жидкостей и другие стандартные процедуры. Если брать полный техосмотр с комплексным ТО, рост расходов достигает 15-25%, особенно для автомобилей среднего и премиального сегментов. Об этом сообщает издание «Известия». Вы слушали новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Как хочу, чтоб счастливою ты была со мной.

0: Реклама.
1: Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительно до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
2: Андрюха, готовь шампур! Мужики, мы едем в Глобус.
3: Креветки для гриля в маринаде «Гриль Буттер» всего за 159,99 за 100 грамм. Берем в рыбном цехе «Глобус». Еще маринованную рыбу, морепродукты. Вообще все берем для шашлыка и гриля с доставкой в «Глобус».
4: ООО «Гиперглобус». ОГРН 104-779-687-64-89. Щелково, Пролетарский проспект, 18.
5: И раз, и два. Ну, нет, как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути. Более 100 тысяч новых авто на «Автоспот». Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении «Автоспот». На плюс.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 495-620-46-64. Дорожное радио.

обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои, и к огненным морям текли все реки, и не было другой такой любви.

0: Дорожная хроника.
1: Приветствую всех, кто в пути. В студии Кирилл Белов.
2: Для тех, кто за рулем.
1: В центре Москвы сегодня временно перекроют для движения некоторые улицы и набережные. Как сообщают столичные власти, ограничения связаны с проведением городского мероприятия. Они будут действовать с половины пятого вечера. Движение будет недоступно, в частности, по Садовнической, Болотной, Солянке, Ильинке, Варварке, а также по Москворецкой, Кремлевской, Котельнической и некоторым другим набережным. Кроме того, в зонах временных ограничений будет запрещена парковка. В столице появится транспортно-пересадочный узел «Строгино». Он будет расположен на пересечении проспекта Маршала Жукова и МКАД. В состав узла войдут действующая станция метро «Синей ветки» и строящаяся платформа Рублево-Архангельской линии. Также здесь будут остановки наземного общественного транспорта. После завершения строительства специалисты проведут реконструкцию улицы и благоустройство. На регулярном речном электротранспорте начал действовать летний тариф. Стоимость одной поездки по карте «Тройка» составляет 330 рублей в будни и 500 в выходные дни. По банковской карте СБП с понедельника по пятницу нужно заплатить 380 рублей, а в субботу и воскресенье 550. Добавлю, летний тариф будет доступен до конца сентября.
2: В дорогу!
1: Сейчас в Москве плюс 21. В течение дня воздух прогреется до 24 градусов тепла. Синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: Ежегодно 5 мая в России отмечается День водолаза. Поговорим об этом и, конечно, поздравим всех причастных. Также завтра Всемирный день общения. Кроме того, я расскажу о погоде, пробках и, как всегда, буду ставить для вас только хорошую музыку. Встречаемся с 7 до 11, то есть с утра пораньше, на Дорожном радио.
1: Реклама.
2: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
3: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
4: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
5: Муз-ТВ представляет.
6: Премия Муз-ТВ-2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняко, Полина Гагарина. Окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня.
5: Лайф-арена.
6: Премия Муз-ТВ-движение.
5: Категория 16+.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
9: От Вернер?
8: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
9: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
8: Чижик. 100% гарантия качества.
10: Чижик.
11: Подробности на сайте чижик.клаб.
12: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас «Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
11: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
15: Дорожное радио представляет.
16: Большое кино про большие машины.
17: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
18: Дожму я.
17: На газ или на тормоз?
16: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
19: Телефон рекламной службы в Москве. 495-620-46-64.
20: Дорожное радио.

0: Москва, FM 96.0. Вместе в пути. Дорожное радио. Новости. Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Соединенные Штаты обеспечат сопровождение торговым судам, которые стоят без движения в Персидском заливе из-за блокады Ормузского пролива. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. Операцию назвал «Проект Свобода», не уточнив при этом способ ее проведения. В то же время Центральное командование вооруженных сил США сообщает, что в миссии будет задействовано порядка 15 тысяч военных, ракетные эсминцы и свыше 100 самолетов. Напомню, Иран и Соединенные Штаты держат Ормузский пролив в двойной блокаде. НАТО наращивает боевой потенциал у Калининградской области. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД нашей страны Артем Булатов. Он отметил, что продолжается патрулирование воздушного пространства над Балтикой под предлогом обеспечения безопасности критически важной инфраструктуры Альянса. В прошлом году в Балтийском море запущена операция «Балтийский часовой». По словам дипломата, страны Запада возводят новый железный занавес России.
0: Россия.
1: Новостройки в курортных регионах России существенно подорожали. За год цены в Краснодарском крае, Крыму и Калининградской области выросли на четверть. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные системы мониторинга недвижимости bnmap.pro. Там отмечают, что в Краснодарском крае средняя стоимость квартиры или апартамента превышает 21 миллион рублей. В Крыму новую недвижимость можно купить в среднем за 19 миллионов, а в Калининграде квартира обойдется почти в 10 миллионов рублей. В России существенно вырос спрос на программы профессионального переобучения. С начала года на них подано почти 85 тысяч заявок. Это на треть больше, чем за тот же период года прошлого. Как пишет «Известия», такие данные предоставил Минтруд. Там отметили, что наибольшим спросом пользуются направления, связанные с искусственным интеллектом, однако сохраняется интерес и к рабочим специальностям. Добавлю, подать заявку на программу профессионального переобучения можно на платформе «Работа России». Уроки для первоклассников в мае и сентябре при хорошей погоде можно проводить на свежем воздухе, чередуя их с занятиями в помещении. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб. По его словам, такой подход может стать частью образовательного процесса и будет стимулировать интерес детей к занятиям. Уроки на свежем воздухе позволят школьникам детально изучить природу, ботанику и другие предметы.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Программа «Общественный транспорт». Москва, что нового?
1: В студии Никита Леонов. Добрый день. Новый причал для речного электротранспорта появится в Лужниках. Подробнее об этом совсем скоро в эфире Дорожного радио.
0: Дорожное радио.

0: Общественный транспорт. Москва. Что нового?
1: В студии Никита Леонов. Добрый день. Новый причал для речного электротранспорта появится в Лужниках. Пристань уже готовят к открытию. Она будет закрыта от дождя и ветра и оборудована удобными зонами ожидания и медиаэкранами с расписанием. В этом году в Москве должны запустить уже четвертый регулярный маршрут для электросудов от Лужников до Киевского вокзала.
0: Новости транспорта.
1: Между тем, 10 новых электробусов вышли на маршруты в Пресненском районе столицы. Современные экологичные машины теперь работают на маршруте номер 155. Он объединяет 6 станций метро и проходит через 4 административных округа. Помимо Пресненского, это районы Филевский парк, Фили-Давыдково, Хорошово-Мневники и Хорошовский.
0: Движение в Москве.
1: Департамент транспорта столицы составил рейтинг самых востребованных точек для заказа такси в Москве. По итогам 2025 года список возглавил аэропорт Внуково – 1 700 000 поездок за год. Далее следуют Казанский и Белорусский вокзалы – 1 600 000 и 1,5 миллиона поездок соответственно. Ну и также в десятку популярных мест вошли Новый Арбат, Неглинная улица, аэропорт Шереметьево и Никитский бульвар. Кстати говоря, то, что Внуково на первом месте, для меня даже это немного странно, потому что туда ведь, как известно, идет в том числе и метро. Ну а в департаменте транспорта напомнили, что в самых популярных местах среднее время подачи машины может быть увеличенным. Рекомендуется учитывать это при планировании поездок и заказывать такси заранее. На сегодня все. Желаю всем удачи на дорогах и вашем жизненном пути. В студии был Никита Леонов. Пока.
0: Общественный транспорт.
2: Осторожно, двери закрываются.
0: Москва, что нового? По будням в 13:30 только на дороге.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
3: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
5: Ура!
4: 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
6: Я за Родину воюю! За Россию!
7: Для лиц старше 12 лет.
8: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ревалгин. Ревалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Дорожное радио представляет.
9: Яркое приключение для всей семьи.
10: Я покажу тебе мир.
11: Обалдеть!
9: Большое кино про большие машины.
12: Грузовики, за работу!
9: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
13: Телефон рекламной службы в Москве. 495-620-46-64.
0: Дорожное радио.

0: Москва, FM 96.0. Вместе в пути. Дорожное радио. Дорожная хроника.
1: Доброго дня всем, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: Для тех, кто за рулем.
1: 6 мая локальные ограничения введут в столичном районе Кунцево. В местном проезде у 18-го дома по улице Екатерины Будановой недоступна будет одна полоса движения. Причиной станет строительство инженерных сетей. Работы там продлятся до начала августа. Все это время ограничения будут вводить поэтапно, в зависимости от времени суток. Ряд станций подземки в центре Москвы 9 мая работает в особом режиме. С половины 6 утра до окончания праздничных мероприятий только на вход и пересадку будут открыты станции Площадь Революции, Охотный ряд, Театральная, а также Александровский сад, библиотека имени Ленина, Боровицкая и Арбатская. Ситуативные ограничения возможны в течение дня и на других станциях метро Москвы. Учитывайте это, планируя поездки в центр столицы в День Победы. В столице тестируют новый вид подсветки сигналов светофоров для пешеходов. По 10 адресам в Москве Центр организации дорожного движения установил либо светодиодные блоки, либо световые проекторы, которые транслируют сигнал электронного регулировщика прямо на асфальт. Это помогает увидеть разрешающий или запрещающий сигнал электронного регулировщика тем, кто увлечен экраном собственного смартфона. Однако даже там пешеходам следует быть внимательными и пересекать проезжую часть только на разрешающий сигнал, убедившись в безопасности такого пешеходного маневра.
0: Здорово!
1: Теплая погода, умеренный юго-западный ветер, а дожди, если возможны, то кратковременные и лишь местами. Сейчас в столичном регионе 24 градуса тепла, атмосферное давление в норме, а дорожные условия благоприятны для поездок. Пользуйтесь при необходимости солнцезащитными очками, держите дистанцию и соблюдайте скоростной режим. Отличного вам настроения, хорошего дня и удачных поездок. Дорожное радио вместе в пути.

хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не расскажешь.

Зайди поговорить. Между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

0: getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Пристегнуть ремни.
3: Путешествие с удовольствием.
2: На дорожном радио.
4: Привет, с вами Тимофей Гордеев. Из свежего выпуска «Путешествие с удовольствием» вы узнаете, где автомобилистам повстречаются соловьи и железо, и сколько пляжей готовится открыть Геленджик. Ожидать очередного путешествия с удовольствием осталось совсем недолго. Начнем в середине этого часа.
3: Реклама.
5: Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК, но пока они хотели, май кончился, а с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительно до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
6: Андрюха, готовь шампур! Мужики, мы едем в Глобус.
7: Отборное мясо, шашлык, колбаски. Берем в мясном цехе Глобус.
6: А еще курицу, рыбу, креветки, овощи, горячие лепешки из тандыра. Вообще все! Берем все для шашлыка и гриля с доставкой в Глобус.
8: О, Гиперглобус. ОГРН 104-779-687-64-84. Щелковый, Пролетарский проспект, 18.
9: Слушай, ну он, конечно, очень классный, все знает.
10: Да, я подписана, он в теме всех новостей.
9: Разбирается в политике, в финансах.
10: И делится лучшими местами Подмосковья для отдыха.
9: Да, он просто топ.
11: Девчонки, не меня обсуждаете.
9: Еще чего, мы про телеканал 360.
12: Первые с места событий в московском регионе. Следим за всем, что полезно для вас. Актуальная повестка, экономика, спорт, развлечения. В эфире на сайте и в социальных сетях 360.ru. Смотри, как удобно. 12+.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 495-620-46-64. Дорожное радио.

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Пристегнуть ремни.
2: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1.
1: Спонсор программы ПАО «Газпромнефть». Маршрут к выгоде построен. С картой лояльности нам по пути вы всегда будете в бонусе. Путешествуйте с АЗС «Газпромнефть».
4: Привет всем поклонникам путешествий. С вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, где автомобилистам повстречаются соловьи и железо, и сколько пляжей готовится открыть Геленджик.
2: Поехали!
4: Дни все теплее, и хочется устроить себе короткое путешествие. А для организации такого тура самое выгодное положение, на наш взгляд, у автомобилистов. Сел за руль, да поехал. Ни тебе билетов, ни привязки к датам. Направление только выбрать. Так, пожалуйста, Курская область предлагает новый автомаршрут «Соловьи и железо». За 2 дня он расскажет путешественникам историю региона и покажет достопримечательности. Автомобилисты посетят коренную пустынь, усадьбу Фета, фермерское хозяйство в Обаяне, ландшафтно-этнографический комплекс «Парк Мельниц». Совершат остановку и в других интересных местах. А еще есть такой вид остановок на трассе, куда возвращаешься не только за проверенным топливом, но и за вкусным кофе. Это про АЗС «Газпромнефть». Согласитесь, с полным баком и стаканчиком латте продолжать путь гораздо приятнее.
2: Отдыхаем!
4: 1 июня Геленджик открывает официальные пляжи. Отдыхающих примут популярные местные пляжи Центральный, Дельфин, Багамы и Сады морей, а также новые локации и обновленные набережные. В соседнем селе Кабардинка обновлен пляж Оазис и территория рядом с Мадерой. Здесь теперь новые фонтаны, арки и сухие фонтаны, качели и лавочки. По сообщению кубанской прессы, в первый день лета в Геленджике заработают 73 официальных пляжа.
5: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
4: Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Спонсор программы ПАО «Газпромнефть». Путешествуйте с АЗС «Газпромнефть». Проверенное топливо, любимые бургеры и хот-доги, ароматный кофе и бонусы за каждую покупку на карту лояльности «Нам по пути». Чем чаще заправляетесь, тем больше бонусов. С АЗС «Газпромнефть» маршрут всегда ведет к выгоде.
2: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30. Только на Дорожном радио.

0: Ежегодно 5 мая в России отмечается День водолаза. Поговорим об этом и, конечно, поздравим всех причастных. Также завтра Всемирный день общения. Кроме того, я расскажу о погоде, пробках и, как всегда, буду ставить для вас только хорошую музыку. Встречаемся с 7 до 11, то есть с утра пораньше, на Дорожном радио.
1: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это пространство динамичного роста и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня отправимся в Приморский край. Здесь группа компаний DNS Development при поддержке корпорации развития Дальнего Востока реализует масштабные проекты полного цикла в жилищном строительстве. Общий объем инвестиций компании на данный момент превышает 30 миллиардов рублей. Главный проект DNS City. Это не просто жилой комплекс, а часть города-спутника Владивостока. Согласно мастер-плану, здесь на территории в 125 гектаров возведут более 60 многоквартирных домов, в которых смогут жить 25 тысяч человек. А для детей построят два образовательных центра со школами и детскими садами. DNS Development создает не только жилье, но и собственную производственную базу. Ее сердце – домостроительный комбинат «Приморье». Это самая современная площадка по выпуску железобетонных изделий на всем Дальнем Востоке. Мощности завода позволяют сдавать до 150 тысяч квадратных метров жилья ежегодно. А для специалистов здесь уже организовано более 300 рабочих мест. Компания активно приглашает профессионалов из других регионов. Новым сотрудникам помогают с переездом и поиском жилья. Компенсируют аренду, а также оказывают финансовую поддержку. До 1 000 000 рублей по программе «Трудовая мобильность». Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке «ОНО. Национальные приоритеты».
2: Реклама. Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
4: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
3: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
4: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
12: А давай, только шашлык еще возьмем.
11: А где самый вкусный?
12: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – стопроцентная гарантия качества. Чижик!
13: Подробности на сайте чижик.клаб.
14: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
15: Дорожное радио представляет.
16: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
17: Подконтрольной вам деревне действуют подпольщики.
16: Добронравов, Шукшина, Быстров.
18: Нам проводник нужен.
16: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
19: Телефон рекламной службы в Москве. 495-620-46-64.
20: Дорожное радио.

0: Москва, FM 96.0. Вместе в пути. Дорожное радио. Дорожная хроника.
1: Приветствую всех, кто в пути, в студии Дорожного радио. Александр Гранин.
0: Дороги.
1: На участках Салтыковской улицы в Восточном округе из-за работ по строительству инженерных сетей недоступны для движения от 1 до 3 полос. Меры будут в силе до середины лета. В районе Ясенево с 15 мая изменится схема движения. Проезд между улицами Тарусская и Ясногорская станет двусторонним. Въезд на перехватывающую парковку разрешат с обеих улиц.
0: Общественный транспорт.
1: В Москве появятся новые трамвайные маршруты. Первый беспересадочный трамвай будет следовать от МКАД до центра города, от улицы Столяров до Курского вокзала и Садового кольца. Кроме того, по словам мэра, одна из новых линий протяженностью порядка 4 километров пройдет от района Ивановской до 3-й Владимирской улицы, где она присоединится к существующей сети. Еще один новый маршрут свяжет Ивановское со станцией метро Семеновская.
0: В дорогу!
1: Сейчас в Москве около плюс 25, облачно с прояснениями. Ночью будет до 15 тепла, а завтра ожидается до плюс 24. Дождей не обещают. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу о новых песнях Татьяны Булановой. Совсем скоро на Дорожном радио.
2: Реклама. Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
3: Слушай, ну он, конечно, очень классный, все знает.
4: Да, я подписана. Он в теме всех новостей.
3: Разбирается в политике, в финансах.
4: И делится лучшими местами Подмосковья для отдыха.
3: Да, он просто топ.
5: Девчонки, не меня обсуждаете.
3: Еще чего. Мы про телеканал 360.
6: Первые с места событий в московском регионе. Следим за всем, что полезно для вас. Актуальная повестка, экономика, спорт, развлечения. В эфире на сайте и в социальных сетях. 360.ru. Смотри, как удобно. 12+.
7: Телефон рекламной службы в Москве. 495-620-46-64. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное
1: радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
4: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
3: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
5: Добрый день, в студии Юлия Лемяцких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
3: Премьера!
5: Татьяна Буланова – выдающаяся артистка, которая в прошлом году официально стала рекордсменкой России по количеству записанных дуэтов. На ее счету 114 совместных работ. Это достижение было занесено в Книгу рекордов России. В числе ее партнеров по дуэтам – легендарные исполнители Людмила Зыкина, Лев Лещенко, Михаил Боярский, Филипп Киркоров и многие другие. А в репертуаре певицы самые разные жанры – от поп-музыки и рока до шансона. В сообщении Книги рекордов России отметили, что Татьяна Буланова – феномен российской эстрады, чья карьера насчитывает не одно десятилетие. Ее голос пронзительный и искренний, завоевал сердца миллионов слушателей. И прямо сейчас новая работа. Татьяна Буланова и Ламба Ильича представили совместную композицию «Дорога».

0: еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемецких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15.30 только на Дорожном радио.

0: Дорожная хроника. Оперативная информация.
1: СУДД информирует. 4 мая с 16:30 и до окончания мероприятия будет перекрыто движение на Садовнической улице от улицы Балчук до Большого Устинского моста, а также на улицах Варварка, Балчук, Ильинка, Болотная и Солянка. Также ограничения затронут Гончарную набережную от Гончарного проезда до Котельнической набережной, Москворецкую, Кремлевскую, Котельническую, Устинскую, Подгорскую, Софийскую и Раушскую набережные, переулки Фалеевский, Витошный, Первый и Второй Раушский, Старую и Болотную площади, Большой Москворецкий мост и Китай-Городский проезд. Парковка на этих участках будет временно запрещена с полуночи 4 мая до 3 часов ночи 5 мая. Планируйте маршрут заранее. Подробная информация на сайте Центра организации дорожного движения. Ксения Долгова, ведущий специалист ситуационного центра ЦУДД.
0: Реклама.
2: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
3: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
4: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
5: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
6: Это история нашей семьи.
5: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
7: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио представляет.
8: Большое кино про большие машины.
9: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
10: Да жму я!
9: На газ или на тормоз?
8: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Телефон рекламной службы в Москве. 495-620-46-64. Дорожное радио.

Вслед за группой Ace of Base, группа «Технология» Eagles, поговорим о столичной погоде. Она будет несколько противоречивой в течение всей этой недели. Ну и в начале часа, как всегда, время новостей. Столичный мэр сообщает об отражении атаки уже 8 направлявшихся в сторону Москвы беспилотников. До 7 человек увеличилось число пострадавших в массовом ДТП сегодня на МКАДе. Грузовик въехал в автомобили и заметно их повредил. Какие еще новости приносит понедельник, узнаем сейчас. А еще Билайн рассылает СМС-сообщение с предупреждением о том, что возможны временные ограничения в работе мобильного интернета с 5 по 9 мая для обеспечения мер безопасности. Другие абоненты, другие сотовых операторов пока еще таких СМС-сообщений не получали, но также в соцсетях можно встретить информацию, что может пропадать не только мобильный интернет, как уже пропадал ранее, но и СМС-сообщения могут перестать работать.

0: Москва, FM 96.0. Вместе в пути. Дорожное
1: радио. 4 часа дня в столице.
0: Новости. На Дорожном радио.
1: Понедельник, 4 мая на календаре. Новости огня. Александр Гранин, добрый день.
2: Добрый день, Сергей. Приветствую всех, кто в пути.
0: Мир.
2: Ведущие авиакомпании мира сокращают число рейсов из-за кризиса и несут убытки из-за изменения цен на топливо, связанного с войной в Иране. За последние 2 недели мировые авиакомпании сократили количество мест в майских расписаниях на 2 миллиона из-за опасений по поводу доступности топлива в ближайшие недели, пишет Financial Times. Некоторые авиакомпании перешли на использование самолетов меньшего размера или с более экономичным расходом топлива, чтобы сократить его потребление в условиях возможного дефицита. Отмечается, что цена авиатоплива выросла вдвое. Это вынудило авиакомпании повысить цены на билеты, а закрытые те аэропорты в странах Персидского залива, через которые осуществлялась треть рейсов из Европы в Азию, нарушило глобальные авиаперевозки.
0: Россия.
2: В Госдуму внесли законопроект о повышении госпошлин для мигрантов. В случае принятия поправок, например, госпошлина за прием в гражданство вырастет почти в 12 раз с 4000 рублей до 50 тысяч, а выдача вида на жительство подорожает с 6 тысяч до 30 тысяч рублей. Значительно вырастут и другие платежи. Как пишет РБК, власти объясняют необходимость мер возросшими расходами МВД на проверки и ведение баз данных, а также стремлением приблизить российские тарифы к уровню сопоставимых зарубежных пошлин.
0: Столица.
2: Тем временем крупные операторы мобильной связи предупредили москвичей об ограничениях интернета с 5 по 9 мая. В целях обеспечения мер безопасности в Москве возможны временные ограничения в работе мобильного интернета в период подготовки и проведения праздничных мероприятий с 5 по 9 мая. Указано в одном из таких предупреждений, его цитирует «Известия». Отмечается, что ограничения работы могут коснуться и отправки СМС. Операторы рекомендуют жителям столицы в эти дни использовать Wi-Fi.
0: Деньги.
2: Меж тем в Роскачестве рассказали о компенсации, положенной за работу в майские праздники. По словам специалистов, россияне могут привлечь к работе в майские праздники по тем же правилам, что действуют в отношении всех выходных и праздничных дней, то есть только по письменному согласию на основании приказа работодателя. За это предусмотрены разные виды компенсации. Компенсация предусмотрена в двух вариантах. Это либо оплата в двойном размере, либо одинарная оплата с предоставлением дополнительного дня отдыха по желанию работника, рассказали в ведомстве. Цитату приводит газета «РУ». Работникам посоветовали заранее закрепить в договоре предпочитаемый выбор компенсации. Кроме того, эксперты напомнили, что не всех могут привлечь к работе в праздники. Категории сотрудников, в отношении которых это недопустимо, перечислены в трудовом законодательстве.
0: Погода на Дорожном радио.
1: В Москве в эти минуты плюс 24 градуса. Теплее стало даже, чем синоптики прогнозировали. Ожидалось в плюс 21-22 градуса. Ну и в дальнейшем ожидается завтра, во вторник, 5 мая, 23, может быть, вновь 24 градуса. Переменная облачность, как сегодня, без осадков. В ночные часы уже по-летнему тепло. Плюс 13-14 градусов даже к утру в столице. Ну и завтра без осадков. А вот послезавтра, в среду, вновь уже возможны дожди при теплой погоде.
0: Дорожное. Вечернее направление.

0: направление с Сергеем Романовым. Дорожное радио.
1: Направление на солнечные ванны можно держать. Установились летние температуры в Москве после нетипично холодного апреля. И установилась теплая погода до 7 мая, говорит синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. Как приводит его слова «Москва-24», первую половину этой недели существенных осадков не ожидается. Мощные кучево-дождевые облака будут развиваться редко. Возможно, местами немного покапает, но погоду это не сделает. Однако со второй половины дня четверга, 7 мая, начнется влияние холодного атмосферного фронта. С северо-западных районов области придут дожди. Наиболее сильные придут в ночь с четверга на пятницу. Более того, не исключены там и грозы. В четверг воздух еще успеет прогреться до 25, может быть и больше градусов. А вот в пятницу максимум, который стоит ожидать в Москве, это всего плюс 9-14 градусов. Вот такие жалкие температуры уже в пятницу прогнозируется. По области и того ниже, в северо-западных районах, откуда придет холодный фронт, температура может не подниматься днем в пятницу выше 6-8 градусов. И, как говорит Александр Ильин, синоптик прогностического центра «Метео», в пятницу дожди уйдут на юг области, в Москве осадки будут идти только в ночь на субботу, 9 мая, ну а, собственно, 9 мая в субботу уже с утра погода станет налаживаться, хотя много солнца не будет. И постепенно потеплеет до 12-14 градусов. В общем, вот такой прогноз. Сначала жарко, затем погода испортится, станет холодно, но ненадолго. В субботу 9-го уже начнет теплеть. Джонни Хейт Джаз впереди, Юрий Стоянов и Дрозды. Сейчас через 5 минут взглянем на столичные заторы и пробки.
2: У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

0: Дорожное радио. Ситуация на улицах Москвы.
1: Ситуация такая, какая и бывает между майскими праздниками. Наверное, треть, а может быть и половина жителей столицы покинули Москву для того, чтобы устроить себе майские каникулы. Ну и на дороге никто особо не выезжает. Нет, иногда, конечно, выезжают и даже ДТП с грузовиком устраивают, как сегодня на МКАДе. Но, тем не менее, сейчас 2 балла, движение рабочее, а затруднений действительно почти не найти. Иловайская улица от улицы Нижние Поля до Батюнинская улица на 20 минут затруднения, 5 км в час движения здесь. На 20 минут затруднения на МКАДе, внутренняя сторона от Молодогвардейской до Новорижского, 18 км в час движения. Ну а в остальном практически нет затруднений, 2 балла, дороги почти свободны.
0: Реклама.
2: Андрюха, готовь шампур! Мужики, мы едем в «Глобус». Шашлык свиной «Глобус» всего за 459,90 за килограмм. Берем в мясном цехе «Глобус». Еще колбаски, отборное мясо. Вообще все берем для шашлыка и гриля с доставкой в «Глобус». ООО «Гиперглобус». ОГРН 104-779-687-64-89. Щелково. Пролетарский проспект, 18.
3: И раз, и два. Ну, нет, как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути. Более 100 тысяч новых авто на «Автоспот». Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении «Автоспот». Но плюс.
4: Слушай, ну он, конечно, очень классный, все знает.
5: Да, я подписана, он в теме всех новостей.
4: Разбирается в политике, в финансах.
5: И делится лучшими местами Подмосковья для отдыха.
4: Да, он просто топ.
6: Девчонки, не меня обсуждаете.
4: Еще чего. Мы про телеканал 360.
7: Первые с места событий в московском регионе. Следим за всем, что полезно для вас. Актуальная повестка, экономика, спорт, развлечения. В эфире на сайте и в социальных сетях. 360.ru. Смотри, как удобно. 12+.
0: Телефон рекламной службы в Москве. 495-620-46-64. Дорожное радио.

0: с Сергеем Романовым. Дорожное
1: радио. Направление на почту не самое приятное было для россиян много лет. Порой почту называли даже филиалом ада на земле. Затем ситуация как будто бы несколько улучшилась. Там появились электронные очереди, как будто быстрее стали работать сотрудники, стали выглядеть они как-то повеселее одно время. Даже неоднократно это сам замечал. Ну и дело как будто бы пошло на лад. Но, видимо, недостаточно пошло на лад. На фоне процветания сервисов доставки россияне ведь перешли от визитов в магазины к заказам через интернет всего и вся, и, казалось бы, у почты был шанс, ведь какая разница идти на пункт выдачи Озон или Валберис, или на почту, если она рядышком, которая занимается тем же, выдает посылки. Но почта почему-то этим шансом не воспользовалась, профукала момент и в глубоких убытках. За прошлый 25-й год почти 19 миллиардов рублей убытка заработала почта. И ведутся разговоры обложить всех прочих успешных доставщиков оброком на поддержание Почты России на плаву. То есть любая непочтовая посылка, которую вам доставляет любая компания, вероятно, будет съезжать и оплату работы почты, которая вроде бы тут совсем ни при чем, но просто для того, чтобы она не утонула в долгах. Но пока что таких оброков еще не введено. Но вот теперь еще новость от почты. С сайта убрали информацию отслеживания посылок, так называемые служебные статусы исчезли. Теперь показывают только основные этапы. Принято, отправлено, доставлено, получено. А вот все прошлые детали, как раньше, прошло такой-то сортировочный центр, прибыло в такой-то город, отсортировалось там-то и там-то. Вся эта детальная информация исчезла, пишет CNews, и сообщает, что еще в начале апреля сервис работал по-старому. Можно было посмотреть детальный статус посылки, где она движется и какие этапы проходит. Ну а теперь ничегошеньки, только написано «в пути» и готово к вручению. В Почте России подтвердили, что недавно обновили сервис на основании обратной связи от клиентов и из публичного доступа убрали служебные статусы. Внутрисортировочные транзиты, сканирование на технических этапах, все это исчезло. Потому что в Почте России считают, что это перегружает пользователей информацией. Ну и как замечают комментаторы в соцсетях, теперь вообще непонятно, где посылка зависла, ну и где ее вообще разыскивать и что делать, если она ехала-ехала и никак не доедет. Ну а другие комментаторы пишут, это было, чтобы было непонятно, на каком этапе посылку украли, потому что до сих пор такое случается. Посылки иногда не доходят до получателя. В общем, изменения произошли, но не все пользователи Почты России, видимо, этому рады. Посмотрим, останутся ли эти изменения или вот все эти промежуточные статусы вернутся. В конце концов, когда следишь за посылкой и знаешь, что она движется и получает какие-то все эти новые внутренние служебные статусы, то как-то спокойнее на душе. Вот она все-таки едет и, может быть, наконец доедет. А когда ничегошеньки не известно о судьбе посылки, и она все никак не приезжает, как тут не занервничать и не перейти, например, к другим сервисам, которые, может быть, работают и получше. В общем, пожелаем Почте России успехов и делать все правильные шаги на пути к этому успеху. Движемся дальше. Впереди «Белый орел», Леонид Агутин. И в середине часа взглянем на дороги и транспорт.
0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное
2: радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: На дорогах столичных затруднений почти не найти. 2 балла движения рабочие, хотя некоторые замедления возникают, особенно на МКАДе. Но проехать их все равно можно быстрее, чем за полчаса. Александр Грайн рассказывает о том, что еще происходит на транспорте. Затем послушаем группу «Белый орел», «Иглз» и через пять минут о том, что прихватить с собой в путешествие на автомобиле, например, в Майсе.

0: 96 вагонов «Москва-2026». По словам мэра, теперь в парке этой линии 144 вагона новой серии. В сравнении с вагонами типа номерной, которые до начала обновления полностью составляли парк за Москворецкой линией, вместимость одного состава увеличена примерно на 10%, а двери стали шире на 32%. Салоны оснащены разъемами для зарядки гаджетов, информационными экранами, удобной навигацией и адаптивной подсветкой. А 9 мая ряд станций в центре перейдет в особый режим работы. С 5:30 утра и до окончания праздничных мероприятий станции метро «Площадь Революции», «Охотный ряд», «Театральный», «Александровский сад», библиотека имени Ленина, «Боровицкая» и «Арбатская» будут открыты только на вход и пересадку. На других станциях метро в течение дня возможны ситуативные ограничения.
1: Погода на Дорожном радио.
2: Потеплело до летних 24 градусов в столице. Завтра ожидается все то же самое, что и сегодня. Переменная облачность, без осадков. В ночные часы тоже по-летнему, плюс 14 градусов даже под утро, плюс 13-14. Завтра днем плюс 22-24. Переменная облачность, без осадков.
1: Дорожное. Вечернее направление.

0: Специальный репортаж Юлии Лемяцких.
1: Добрый вечер. Рабочая неделя только началась, но уже впереди нас ждут 3 праздничных дня. Будем отдыхать с 9 по 11 мая. Это отличная возможность отправиться в небольшое путешествие, выбраться на дачу или устроить пикник. Но прежде чем планировать поездку, важно подготовить автомобиль, чтобы дорога прошла комфортно и безопасно. Об этом подробнее расскажет автоэксперт Сергей Ломанов.
2: Самое главное в дальней поездке – это доехать до места назначения и благополучно вернуться назад. Для этого накануне едем в автосервис и делаем полную диагностику автомобиля. Желательно проверить и жидкости на уровень, на состояние, поднять на подъемник, посмотреть, что у нас с ходовкой. Если есть какие-то нарекания или какие-то элементы уже требуют замены, желательно это заменить перед самой поездкой. Ну и, конечно, нужно заехать обязательно на шиномонтаж, посмотреть давление в колесах, ну и вообще, чтобы мастера посмотрели состояние. Обязательно в дорогу нужно брать хотя бы какой-то элементарный инструмент, потому что у многих нет вообще ничего. Возьмите какой-то набор элементарных ключей, отверток, какое-то пусковое устройство, чтобы если вдруг с аккумулятором что-то случится, потому что батарея штука непредсказуемая, вы всегда могли запуститься без помощи посторонних людей. Также желательно взять с собой дополнительную канистру масла, периодически проверяя его уровень. Ну и, наверное, омывашка, которая в целом пригодится как зимой, так и летом. Когда вы едете, допустим, на юг, очень много жуков и мух, которые врезаются в стекло, оставляют жирные следы, которые крайне сложно отмываются. Поэтому желательно постоянно пользоваться дворниками, омывашкой, ну и удалять их, пока они еще не присохли. Это основные рекомендации, которые помогут сделать вашу поездку безопасной и приятной.
1: Обязательно проверяйте автомобиль перед поездкой. Не будьте внимательнее на дорогах. Ну а я желаю вам хорошего вечера. Специально для программы «Вечернее направление» Юлия Лемяцких.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Ситуация на улицах Москвы.
1: Было 2 балла, теперь уже 3 балла на дорогах столичных. Затруднения, тем не менее, встречаются все равно редко, а движение рабочее. Но на 40 минут задержаться можно на МКАДе. Внешняя сторона от Волгоградского проспекта до шоссе энтузиастов 16 км в час движения. На 25 минут затруднения на МКАДе на внутренней стороне от Молдогвардейской до Новорижского шоссе 16 км в час движения. И на 20 минут затруднения можно найти на Ленинградском, от Чашникова до Московского Малого Кольца. 16 км в час движется транспорт. В целом затруднений совсем немного. 3 балла, движение рабочее.
0: Краткий выпуск новостей.
1: О новостях понедельника Александр Гранин.
2: Спасибо, Сергей. Приветствую всех, кто в пути. Цены на нефть подскочили на 5%. Миллион россиян заплатят налог на вклады. Меж тем стало известно, сколько россияне накапливают к 30 годам. Подробности в начале следующего часа.
0: Реклама. Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняко, Полина Гагарина. Окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
3: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
5: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
6: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
9: От Вернер?
8: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
9: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
8: Чижик. 100% гарантия качества.
10: Чижик.
11: Подробности на сайте чижик.клаб.
0: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров. Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при кредите и оформлении автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Дорожное радио представляет.
13: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
14: Подконтрольны вам деревни, действуют подпольщики.
13: Добронравов, Шукшина, Быстров.
15: Нам проводник нужен.
13: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
0: Телефон рекламной службы в Москве. 495-620-46-64. Дорожное радио.

0: вслед за Михаилом Боярским, Наташа Королева, Джо Дассен поговорим в программе «Афиша о культурной жизни столичной» в начале часа «Время новостей». Оператор Билайн предупредил абонентов о возможных перебоях в работе мобильного интернета, а также отправке смс-ок в Москве в период с 5 по 9 мая. Прошлогодние майские интернет тоже пропадал. Вероятно, со временем предупреждения получат и абоненты других операторов. Почта России ухудшила информирование пользователей, убрав детальную информацию о передвижении посылок, передается CNews. Ну а столичный мэр сообщил, что отражена атака уже 8 направлявшихся к Москве беспилотников за сегодняшний день. Но еще из новостей Москвы. Одна из древнейших веток метро за Москворецкая получила еще 96 новеньких вагонов серии «Москва-26». Напомню, зеленая ветка открылась в 1938 году, ну а красная — Сокольническая — в 1935. О других новостях узнаем сейчас.
1: Дорожное радио. Москва, FM 96.0. Вместе в пути. Дорожное радио.
0: 5 вечера в Москве.
1: Новости. На Дорожном радио.
0: О новостях в понедельник. Александр Гранин. Добрый вечер.
2: Добрый вечер, Сергей. Приветствую всех, кто в пути.
1: Мир.
2: Цены на нефть подскочили на 5%. На новостях про удар Ирана по кораблю США. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE на сегодняшних торгах сначала выросла до $114 за баррель, пишет РБК со ссылкой на данные торгов. Позднее стоимость фьючерсов снизилась до $111, что на 3% выше закрытия предыдущего торгового дня. Отмечается, что нефть дорожает также на фоне продолжающейся блокады Ормузского пролива.
1: Россия.
2: К другим темам, миллионы россиян заплатят налог на вклады. Около 2,5 миллионов человек могут заплатить налог с процентов по банковским вкладам по итогам этого года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на оценки аналитиков. Налогооблагаемую базу рассчитывают как 1 миллион рублей, умноженный на максимальную ключевую ставку за отчетный год. Пока наивысшее значение зафиксировали в январе — 16%. Если Банк России не повысит ставку выше этого уровня до конца года, налог придется платить тем, кто получил по вкладам более 160 тысяч рублей, что соответствует сумме депозитов свыше 1 миллиона рублей. Отмечается, что большинство заплатит от 700 до 2000 рублей.
1: Деньги.
2: Между тем стало известно, сколько россияне накапливают к 30 годам. В среднем около 500 тысяч рублей на банковских вкладах, что почти в полтора раза больше, чем у 25-летних. Об этом говорится в исследовании аналитиков, пишут «Ведомости». Отмечается, что с ростом доходов меняется и структура расходов. После 27-30 лет значительно увеличиваются траты на категории, связанные с семьей и бытом. Также возрастают расходы на здоровье.
1: Интересные факты.
2: А другое исследование показало, как часто россияне пользуются искусственным интеллектом. Нейросети быстро входят в повседневную практику пользователей в нашей стране, а активнее всего к таким инструментам обращаются молодые люди. Среди аудитории 18-24 года половина использует их не реже 3 раз в неделю. Об этом, как пишет газета «РУ», со ссылкой на исследование, отмечается, что наши соотечественники в целом демонстрируют высокий интерес к нейросетям. 60% следят за новостями в сфере ИИ, при этом 54% дополнительно интересуются процессами разработки и функционирования нейросетей. При выборе же сервиса ключевым фактором остается доступность. 62% предпочитают бесплатные сервисы с рекламой, 28% ограниченные бесплатные версии без рекламы, и лишь 10% готовы платить за сервис полную стоимость.
0: Представляешь себе, мне тут рассказывали, что рассказывают GPT-чату сновидения свои.
2: Да.
0: И более того, если у тебя платная подписка, то GPT-чат, он сквозь прежние вот эти сеансы такого психоанализа он может пробираться и рассказывать, что вот такое-то уже снилось, вот тогда-то и тогда-то. В общем, люди уже толкуют сновидения с помощью этих штук.
1: Погода на Дорожном радио.
0: Погода, наверное, позволит хорошо выспаться, потому что греметь ветер по ночам пока что не будет. Погода у нас установилась нормальная. 24 градуса в эти минуты, в ночные часы плюс 14-13. Завтра днем все как сегодня. 22-24, переменная облачность, без осадков. В среду небольшой кратковременный дождь, возможно, поморосит, но существенных осадков надолго в среду не ожидается.
1: нужное. Вечернее направление.

0: с Сергеем Романовым. Дорожное радио.
1: Направление закрутить задвижки берут коммунальщики в Московской области. Завтра, 5 мая, начнут отключать отопление, ну а полностью прекратить подачу тепла в жилые дома Подмосковья планируется 12 мая, сообщает Министерство энергетики региона. По словам главы ведомства Сергея Воропанова, в настоящее время система работает в более мягком режиме, не допускающем подачу избыточного тепла в квартиры. Сейчас в регионе установилась теплая погода, говорит он. По прогнозу, в ближайшие дни ожидается кратковременное похолодание. Учитывая неожиданные изменения погоды, в последнее время приняли решение не отключать систему сразу, а сохранить циркуляцию на неделю. Это позволяет пройти переходный период без резких перепадов температуры в домах и при необходимости оперативно реагировать на изменения погоды, отмечает он. Сообщений же от московской мэрии насчет отключения отопления в Москве пока что нет, но стоит вспомнить, что в Москве в 2024 году отопление начали отключать 27 апреля. В минувшем 25 году с 6 мая началось отключение отопления в Москве. Ну и отключают ее, руководствуясь принципом. Среднесуточная температура в течение 5 дней держится выше 8 градусов. Вот тогда и выключают. Ну и действительно, вот теперь установились ночи с температурами аж в плюс 13-14 градусов. Минувшей ночью в Москве под утро было плюс 13, предстоящей ночью ожидается плюс 14 градусов. Ну и в ближайшие ночи в Москве пока что примерно все в том же режиме. Так что, вероятно, к концу уже этой рабочей недели могут и выключить отопление. Хотя ночи с четверга на пятницу, это у нас будет... Ночи будут довольно прохладные. Судя по прогнозу предварительному, температура может опускаться до 6 градусов тепла. Посмотрим, когда в Москве отопление исчезнет.

0: Афиша на Дорожном радио.
1: Культурной жизни в Москве на этих праздничных майских неделях и деньках рассказывает Александр Гранин.
2: Спасибо, Сергей. Приветствую всех, кто в пути.
0: Экспозиции.
2: В Дарвиновском музее стартовала художественная выставка «Зазеркалье» совместно с Академией акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. Гости там смогут увидеть более 100 работ. На экспозиции выставлены произведения живописи, акварели, а также флорентийская и римская мозаика, керамика, стекло, фарфоры и ювелирные изделия. Выставка поделена на несколько секций: избы, сказочный лес, замок, античные руины и волшебный сад.
0: Музыка.
2: Фестиваль «Композиторы 21 века» пройдет в Москве с 10 по 31 мая. Проект посвящен музыке современников, произведениям, которые уже стали значимыми событиями нашего века. Исполнять их будут выдающиеся музыканты. В программе лучшее из того, что звучало в последние годы на самых разных площадках. От камерных салонов до главных концертных залов Москвы и других мировых столиц. Всего запланировано 14 концертов, в рамках которых прозвучат композиции в разных стилях и жанрах. Кроме того, пройдут встречи с дирижерами, композиторами и художниками.
0: Для души.
2: А в аптекарском огороде МГУ зацвела розовая черемуха. Она распустилась рядом с сакурой у субтропической оранжереи. Характерная особенность этого сорта – розовые соцветия и окрашенные в пурпурные тона листва. Символ нежности, молодости и любви. Неудивительно, что многие принимают ее за сакуру, особенно когда они растут рядом. Рассказали в аптекарском огороде. Там также уточнили, что в эти дни продолжается раскрытие магнолий, тюльпанов, нарциссов, рябчиков, гиацинтов и других декоративных культур.
0: Реклама. Андрюха, готовь шампур. Мужики, мы едем в «Глобус». Креветки для гриля в маринаде «Гриль Буттер» всего за 159,99 за 100 грамм. Берем в рыбном цехе «Глобус». Еще маринованную рыбу, морепродукты. Вообще все берем для шашлыка и гриля с доставкой в «Глобус». ООО «Гиперглобус». ОГРН 104-779-687-64-89. Щелково. Пролетарский проспект, 18.
3: Весна. Шашлыки. Но я за рулем.
4: Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Вкус классики без алкоголя. Будь на одной волне с друзьями. Юсберг Лагер Зеро безалкогольное от Суздальского пивовара. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. ОГРН 13-235-0-263.
0: Телефон рекламной службы в Москве. 495-620-46-64. Дорожное радио.

0: движение с Сергеем Романовым. Дорожное
1: радио. Направление на высокий летний сезон путешествий берет год, и, конечно, как и в прошлом году, справедливо ожидать, что на фоне то постоянного, то временного закрытия аэропортов России снова будет особым спросом пользоваться железнодорожный транспорт. В конце концов, даже до Питера кто в здравом уме полетит, если то Пулково, то московские аэропорты закрываются на время налета беспилотников и довольно часто закрываются. Но в поездах воруют, предупреждают отпускников известия. Обносят пассажиров в плацкартных вагонах и в дорогих спальных вагонах тоже обносят. А по данным транспортной полиции, только за первые два месяца этого года на железнодорожном, воздушном и водном транспорте зарегистрировали более 4500 преступлений. Как отмечают «Известия», среди пострадавших есть и участники СВО. Обносят всех без исключения. Вещи исчезают из купе и из тамбуров, где пассажиры частенько оставляют телефоны для подзарядки. Что это отвернуться, как устройство пропало? Уворовывают телефоны и кошельки и в вагонах-ресторанах. Но даже бдение за телефоном, оставленным в коридоре у розетки, не исключает обноса попутчиками в купе. Воровство у соседей по купе довольно распространено среди пассажиров, отмечают «Известия». Нередко потерпевшие общаются с попутчиком, а утром обнаруживают, он покинул поезд с вещами или деньгами. И найти вышедших с добром удается далеко не всегда. Приводит издание слова полковника милиции в отставке, который говорит, что случается, что и проводники в доле, поэтому покрывают варьё. Ну а что до дверей в купе, то если электронные замки в современных спальных вагонах еще могут спасти вещи, оставленные, например, во время долгой стоянки, когда вы пошли проветриться или купить мороженку, то металлические старомодные замки жулики открывают вагонным ключом или металлическими линейками, и запертая дверь купе такая им не помеха. Ну а вы переживаете в поездах из-за варья, что обнесут, или сами обнесете, кого захотите. Движемся к летнему сезону отпусков и путешествий железнодорожным транспортом. С нами Сергей Куренков, Кристина Рабакайте, Диана Гурцкая.

0: или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: На дорогах столичных было еще час назад 2 балла, теперь некоторая активизация произошла к вечеру, 4 балла движения. Стало активнее, местами затруднения, но в целом больших пробок практически нигде нет, кроме МКАДа. Внешняя сторона МКАДа от Белой дачи до шоссе энтузиастов на час уже затор. Об остальном Александр Гранин.
4: Дорожная хроника.
5: Приветствую всех, кто в пути. На Скобелевской улице и бульваре Адмирала Ушакова в юго-западном районе закрыли одну полосу из-за строительства инженерных сетей. Меры будут

0: Расписание поездов на МЦД-3 и Казанском направлении. Причина в капитальном ремонте путей на участке Люберцы-Перово. Интервалы движения составов из-за этого выросли до часа. Некоторые следуют укороченными маршрутами. Напомню, актуальное расписание можно найти на сайте и в приложении перевозчика.
1: Погода на Дорожном радио.
2: В Москве в эти минуты плюс 24 почти градуса. Летнее тепло пришло и пока что задержится. Но в конце этой рабочей недели резко похолодает. Синоптики прогнозируют ночные часы плюс 14-13 градусов. Завтра днем плюс 22-24. Переменная облачность без осадков. То есть завтра вторник такой же, как сегодня понедельник. В среду небольшие кратковременные дожди возможны, но тепло сохранится. Ну а в четверг постепенно начнет холодать.
1: Дорожное. Вечернее направление.

0: направление с Сергеем Романовым. Дорожное
1: радио. Направление на замену «Лады Гранты» самого народного и продаваемого автомобиля в нашей стране брал «АвтоВАЗ», но общая нищета россиян несколько подпортила эти планы «АвтоВАЗа». Более современная «Лада Искра», которая должна была заменить морально устаревшую уже «Гранту», вышла дороже, естественно, поэтому «Гранту» не сняли с производства, ну а «Искра» стала промежуточной между «Грантой» и «Вестой». Меж тем и на промежуточную машину в их модельном ряду стали обращать внимание россияне. «АвтоВАЗ» в отчете о продаже за апрель заявил о росте популярности «Лада Искра». Эти машины покупали на 24% лучше, чем в минувшем марте, и это позволило этой модели впервые преодолеть порог в 3000 автомобилей месячных продаж. Это для новой модели новый рекорд месячных продаж. Но все же самой популярной моделью «АвтоВАЗа» остается «Гранта». Если «Искр» купили за месяц предыдущие 3212 штук, то «Грант» в апреле россияне купили 11496 штук, на 13% больше мартовских продаж. Но и у «Весты», как у хорошо знакомой и понятной для потребителей машины, хотя и более дорогой в сравнении с «Грантой» и «Искрой», результат 6080 автомобилей за минувший месяц, плюс 30 к предыдущему марту. Продажи машин «Нива» всех модификаций 7189 штук за месяц, ну а «Ларгусов» купили 2645 штук. А вот про «Ладу Ауру» «АвтоВАЗ» решил умолчать. Напомню, что «Лада Аура» — это такой бизнес-автомобиль, на который собирались пересадить российских чиновников, но российские чиновники, в общем, как-то не захотели особо пересаживаться на «Ладу Ауру», и «АвтоВАЗ» не сообщает, сколько этих «Аур» купили за минувший месяц. Очевидно, неспроста не сообщает. Движемся дальше. Впереди Элтон Джон и Блю. Другие новости понедельника, а также Владимир Высоцкий.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Ситуация на улицах Москвы.
1: Ситуация межмайских праздников всегда довольно благополучная для поездок. Если не происходит репетиция Парада Победы, а она в этом мае не происходит. Ну, во всяком случае, сегодня 4 балла сейчас. Движение рабочее, затруднения почти не возникают. На майские многие покидают столицу на все 10, а то и больше дней, поэтому на дорогах относительно свободны даже в вечерние часы. Сейчас среди 4 баллов задержаться на полчаса можно на МКАДе. Внешняя сторона от Волгоградского проспекта до шоссе энтузиастов 16 км в час движения. Также на полчаса на МКАДе на внешней стороне от Сколковского шоссе до Ленинградского 18 км в час движения. На полчаса на Можайском, Минском, от Вяземской до Луговой улицы 7 км в час движения. Остальные затруднения несущественны. 4 балла.
0: Краткий выпуск новостей.
1: О новостях понедельника Александр Гранин.
2: Спасибо, Сергей. Приветствую всех, кто в пути. Президент поручил Кабмину создать группу по ядерным технологиям в медицине. Тем временем глава Минздрава рассказал, как сохранить долголетие и качество жизни. А туроператоры заметили рост спроса на туры в Эмираты. Подробности в начале следующего часа.
0: Реклама.
3: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
5: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
4: Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так.
5: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
6: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
7: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
10: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
13: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
14: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
15: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
16: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ривалгин. Ривалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
18: Телефон рекламной службы в Москве 495-620-46-64. Дорожное радио.

0: Вслед за Владимиром Высоцким, Михаил Шуфутинский, Юрий Антонов, Джордж Харрисон поговорим о столичной погоде. Ну и в начале часа, как всегда, время новостей. Оператор Билайн предупредил абонентов о возможных перебоях в работе мобильного интернета, а также даже в отправке смс-ок в Москве в период с 5 по 9 мая. В прошлогодние майские интернет тоже пропадал в столице. Вероятно, со временем предупреждения получат и абоненты других операторов. Еще из новостей дня. Столичный мэр сообщил об отражении атаки уже 8 направлявшихся на Москву беспилотников за сегодняшний день. Ну а одна из древнейших веток метрополитена, Замоскворецкая, получила еще 96 новых вагонов серии «Москва-26». Напомню, зеленая ветка открылась в 1938 году, а красная Сокольническая – в 1935. О других новостях понедельника узнаем сейчас.
1: Дорожное радио. Москва, FM 96.0. Вместе в пути. Дорожное радио.
0: 6 вечера в Москве.
1: Новости. На Дорожном радио.
0: О новостях понедельника Александр Гранин.
2: Спасибо, Сергей. Приветствую всех, кто в пути.
1: О главном.
2: Президент поручил Кабмину создать группу по ядерным технологиям в медицине. Межведомственная рабочая группа по развитию и применению ядерных технологий в области медицины будет создана до 1 июля. Ответственным назначен глава правительства. На сайте Кремля уточняется, что в нее войдут Минздрав, Минпромторг, Минобрнауки, Российская академия наук, Госкорпорация Росатом и Курчатовский институт. Кроме того, как пишет РБК, глава государства также поставил ряд других задач, связанных с обеспечением технологического суверенитета. В частности, будет оказан поддержка отечественному приборостроению и производству компонентов. Эти меры войдут в новый нацпроект «Технологическое обеспечение биоэкономики».
1: Здравоохранение.
2: Тем временем глава Минздрава рассказал, как сохранить долголетие и качество жизни. По словам министра, последние 12 лет жизни человека, который не придерживался правил здорового образа жизни, будут для него тяжелыми из-за хронических болезней. Он также отметил, что ЗОЖ добавляет 10-15% ко времени, которое в принципе отведено человеку. Его цитирует агентство ТАСС. Министр подчеркнул, что сохранить долголетие и качество жизни помогает медицина и призвал мужчин также трепетно относиться к своему здоровью, как это делают женщины.
1: Туризм.
2: Туроператоры заметили рост спроса на туры в Эмираты. Туроператоры фиксируют рост спроса на туры в ОАЭ со стороны туристов. И хотя авиаперевозки уже восстанавливаются, пока полноценно продавать путевки желающим турфирмы не могут. Об этом РБК рассказали в Ассоциации туроператоров России. Отмечается, что рост интереса связан в том числе с тем, что арабские перевозчики продолжают летать в Россию и что Росавиация сняла ограничения на полеты туда для российских перевозчиков. Однако туроператоры сегодня во многом зависит от решения Минэкономразвития, которое пока не отменил свою рекомендацию не продавать туры в Эмираты.
1: Зоопарк.
2: Москвичи выбрали площадки для проведения выставок пристройств животных. В голосовании на сайте проекта «Активный гражданин» приняли участие больше 165 тысяч столичных жителей. Они определили места, где этим летом можно будет встретиться с кошками и собачками из городских приютов, чьи анкеты представлены в том числе и в сервисе «Моспитомец», и найти так четвероногого друга. Горожанам предложили выбрать из 8 знаковых парковых и выставочных пространств. Каждый мог поддержать до 3 вариантов. Как пишет агентство Москва, лидером голосования стала площадка на ВДНХ у павильона номер 5, где работает музей городского хозяйства Москвы. Ей отдали предпочтение 27% участников. На втором месте оказался кинологический стадион в парке Сокольники, а замыкает тройку лидеров музыкальная беседка в Измайловском парке. Летом на этих площадках пройдут мероприятия, где горожане смогут пообщаться с кошками и собаками. На месте же гостей консультируют волонтеры и специалисты по социализации. Они расскажут об особенностях содержания питомцев и о том, как подготовить дом к появлению нового члена семьи.
1: Погода на Дорожном радио.
0: В Москве в эти минуты плюс 24 градуса, в ночные часы плюс 13-14, по летнему тепло. Завтра днем, как сегодня, 22-24, переменная облачность без осадков. Перемен в погоде не произойдет. В среду послезавтра уже возможны небольшие кратковременные дожди. Ну а в четверг постепенно будет холодать. О том, как сильно похолодает в Москве к концу недели, когда вернется тепло, расскажу через 3 минуты.
1: Вернее направление.

0: управления с Сергеем Романовым. Дорожное
1: радио. Направление на солнечные ванны можно уже держать. Установились летние температуры в столице после нетипично холодного апреля. И установилась теплая погода до 7 мая, говорит синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. Как приводит его слова «Москва-24», первую половину недели существенных осадков не ожидается. Мощные кучево-дождевые облака будут развиваться редко. Возможно, местами немного покапает, но погоду это не сделает. Однако со второй половины четверга, 7 мая, начнется влияние холодного атмосферного фронта, и из северо-западных районов области придут дожди. Наиболее сильные в ночь с четверга на пятницу. Более того, не исключены и грозы. В четверг воздух еще успеет прогреться до 25 градусов, а вот в пятницу максимум, который стоит ожидать в Москве, жалкие плюс 9-14 градусов. По области и того холоднее. В северо-западных районах области, откуда приходит холодный фронт, температура воздуха может не подниматься выше 6-8 градусов днем в пятницу. Ну и еще синоптик Александр Ильин говорит, что в пятницу дожди уйдут на юг области, в Москве осадки будут идти только в ночь на субботу, 9 мая, ну а уже с утра погода станет налаживаться, хотя много солнца 9 мая в субботу в Москве не ожидается. И дневная температура до 12-14 градусов. В воскресенье уже потеплеет до 16. В общем, вот такая неделя. Сначала тепло, затем похолодание довольно резкое и существенное, затем слабое потепление. Юрий Антонов, Джордж Харрисон впереди на Дорожном радио.
2: Доброе и душевное на Дорожном.
3: С вами на волнах Дорожного радио Юрий Антонов. Желаю вам хорошего дня и всего самого

0: Дорожное радио. Ситуация на улицах Москвы.
1: Даже в самый вечерний пиковый час не собираются заметные пробки на дорогах столичных в межпраздничные рабочие дни, как, в принципе, каждый май и происходит. Многие уехали на майские, ушли в отпуск, или, не знаю, может быть, просто дома сидят, но на работу не особо высовываются и вечером пробок не создают. 4 балла всего лишь, местами затруднения в целом движение рабочее в Москве. Однако затруднения все-таки можно отыскать. Это МКАД внутри. Внутренняя сторона от Молодогвардейской до Волоколамского на час затор 15 км в час движения. На МКАДе на внешней стороне от Сколковского шоссе до Профсоюзной 16 км в час движения. На 45 минут затруднение и на МКАДе на внешней стороне от Белой дачи до шоссе энтузиастов 18 км в час движения. Как всегда, пробочную на Щелковском от 13-й парковой до Восточного на полчаса затор 7 км в час движется. И на полчаса на Носовихинском от Южной до шоссе Ильича. 4 балла, затруднение. Затруднений совсем немного.
0: Реклама.
2: И раз, и два.
3: Ну, нет.
2: Как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути. Более 100 тысяч новых авто на Автоспот. Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении Автоспот. Но плюс.
4: Весна, шашлыки. Но я за рулем.
5: Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Вкус классики без алкоголя. Будь на одной волне с друзьями. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное от Суздальского пивовара. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. УГРН 13-233-50-263.
0: Телефон рекламной службы в Москве. 495-620-46-64. Дорожное радио.

0: выступление с Сергеем Романовым. Дорожное радио.
1: Направление «Отоспаться» уже не первый год все более популярно у российских туристов. Может быть, когда-то народ массово хотел движухи в отпуске. Теперь все больше люди устали от сумасбродства реальности сегодняшнего мира и хотят тишины и покоя. О том, что теперь и в России набирает популярность сонный туризм, я уже рассказывал еще в прошлом году. Путешественники все чаще запрашивают у туркомпаний поездки не столько, чтобы гулять, и уж тем более разгульничать, сколько выспаться, перезагрузиться в тишине, ну или хотя бы нормально выспаться во время командировки. Отели прознали про таких туристов и хотят срубить с них больше денег. Заявляют, что у них идеальные сонные царства и к ним надо ехать. Но, как пишет Вестник Ассоциации туроператоров России, профессор-сомнолог бьет тревогу. Вместо анатомических матрасов все чаще постояльцам достаются пружины, а также подушки из дешевого холофайбера. Хотя большинство объектов размещения уже внедрили меню подушек, часть отелей дополнили номера блокаут-шторами для полной изоляции от света, матрасы с жесткими пружинами, подушки из дешевого холофайбера и щели в дверях встречаются все еще очень часто. То, что продают как комфортный сон, на деле оказывается иллюзией. Врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор и заслуженный врач России Роман Бузунов говорит, что с уходом западных отельных сетей качество оснащение номеров резко начало проседать. Отели меняют хорошие матрасы на то, что подешевле, а когда приходит время замен, не раскошеливаются. Ну а подушки, говорит он, отдельный кошмар. Подушки в номера стали класть из дешевого холофайбера, стоящие не более 2000 рублей, его продают под видом искусственного лебединого пуха, и это просто беда. В какой отель не приедешь, где новые подушки, лежат именно эти. Со шторами тоже беда. Вроде бы висит плотная ткань, но закрываешь, внизу щель в 3 сантиметра, просачивается свет. Двери тоже часто имеют зазоры, и кажется, что спишь прямо в коридоре. Ну, стоит заметить, что слова профессора не на пустом месте происходят и высказываются, потому что и я такое тоже встречал. И ужасные подушки, и щели в дверных проемах, двери закрываются, но не плотно. Ну и шторы действительно иногда бывают не по размеру окна. Ну что ж, движемся и, видимо, ориентируемся на отзывы про отели и про конкретные номера, потому что пока что заявления часто остаются только заявлениями для тех, кто желает выспаться. Алсу впереди, Зара в середине часа, взглянем на дороги и транспорт.

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: На дорогах столичные затруднения сегодня собираются неохотно. Сейчас, по данным Яндекс.Карт, 4 балла, движение рабочее, но пробки все-таки встречаются существенные. В основном на МКАДе, на Щелковском и на Носовихинском. Что еще происходит, рассказывает Александр Кранин.
4: Дорожная хроника.
5: Приветствую всех, кто в пути на участках Салтыковской улицы в Восточном округе. Из-за работ по строительству инженерных сетей, недоступны для движения от 1 до 3 полос, меры будут в силе до середины лета.
6: Водный транспорт.
5: В Москве завершают подготовку к открытию 4-го регулярного речного маршрута Лужники-Киевский. Плавучий причал Лужники уже установлен, специалисты проверяют оборудование и завершают финальное тестирование. Новый маршрут длиной более 4 километров свяжет районы Дорогомилово, Хамовники и Раменки, пройдет мимо Воробьевых гор и Лужников.
6: Железная дорога.
5: До конца мая центральная пригородная пассажирская компания упростила оформление бесплатного проезда для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. Чтобы получить билет, достаточно предъявить в кассе паспорт и любой документ, подтверждающий статус. Сопровождающие в этот период также проедут бесплатно. Им понадобится только удостоверение личности. Мера распространяется на все направления ЦППК.
6: Погода на Дорожном радио.
3: Летняя погода наконец-то пришла. Правда, в четверг начнет холодать, а в пятницу и вовсе прохладненько в столице станет. Но завтра и послезавтра пока ничего не изменится. Плюс 24 градуса в Москве в эти минуты. В ночные часы плюс 14 градусов. Завтра днем, как сегодня, 22-24. Переменная облачность без осадков.
6: Дорожное. Вечернее направление.

0: Автопередача. Главные автомобильные новости к этому моменту.
1: Рассказывает о том, что происходит в автомобильном мире, Александр Гранин.
2: Спасибо, Сергей. Добрый вечер всем, кто в пути. Международный автосалон в Пекине установил рекорд. 19-й международный автосалон в Пекине, прошедший с 24 апреля по 3 мая, назван самой масштабной площадкой в мире. В этом году мотор-шоу собрало 1 миллион 280 тысяч гостей. Состоялись дебюты 1451 автомобиля, включая 181 серийную новинку и 71 концепт-кар. Как пишет российская газета со ссылкой на китайские СМИ, это новые мировые рекорды по масштабу и посещаемости. Отмечается, что экспозиции и выставки расположились в двух залах и заняли 380 тысяч квадратных метров. В ходе события состоялось 219 пресс-конференций, а также более 50 отраслевых форумов, саммитов и встреч. Ключевые экспонаты выставки были посвящены электрификации и разработке интеллектуальных транспортных средств. Тем временем в России резко вырос спрос на подержанные электрокары. За первые три месяца этого года россияне купили 3112 подержанных электромобилей. Как подсчитали эксперты агентства «Автостат», это сразу на 23% превышает показатели такого же периода в прошлом году. Отмечается, что, по сути, вторичный рынок электричек показывает куда более уверенный рост, чем многие от них ожидали. Как пишет «За рулем», лидером среди марок по-прежнему остается японский Nissan. Вплотную к нему подобрался китайский Zeekr. А в пятерку лидеров угодили Audi, Volkswagen и Tesla. В сумме эти пять марок составляют почти 70% рынка подержанных электромобилей в нашей стране. А россияне меж тем назвали честную цену для старых иномарок. 29% автовладельцев России считают, что 200 тысяч рублей – это справедливая цена для иномарки старше 25 лет. Еще 27% говорят, что не стоит отдавать больше 300 тысяч за такое авто, а 22% готовы заплатить не более 100 тысяч. И лишь 11% полагают, что машина старше 25 лет должна стоить не дороже 50 тысяч рублей, ну и столько же опрошенных согласны отдать за нее до 500 тысяч. Таковы, как пишет российская газета, результаты исследований

0: исследования портала Drom. Водители также отметили, что цена старого автомобиля зависит от марки и модели, а также от его популярности на вторичке. Например, Toyota или Volkswagen могут стоить значительно дороже, чем более свежие бюджетные варианты от Chevrolet или Mitsubishi.
1: Автопередача. По будням в вечернем эфире Дорожного радио.

0: Дорожное радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это пространство динамичного роста и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня мы отправимся в Хабаровский край. Здесь, на территории опережающего развития, при поддержке корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, работает Амурская лесопромышленная компания. Она входит в группу предприятий полного цикла. От заготовки древесины до переработки и поставок готовой продукции потребителям. Ключевое предприятие холдинга «Даллеспром» входит в список системообразующих организаций Минпромторга. Компания является лидером российского лесного экспорта, а ее производство ведут по современным стандартам. На предприятиях ждут не только специалистов традиционных для отрасли профессий, но и тех, кто готов освоить редкие для региона направления. Например, операторов гидравлических прессов. Этому обучают прямо в компании с последующим трудоустройством. Предприятие заботится о комфортных условиях труда. Предусмотрены возможности бесплатного или льготного посещения бассейна, катка и тренажерных залов. Расширенный пакет ДМС распространяется на членов семьи. Кадры в приоритете. Поэтому здесь выстроена системная работа с учебными заведениями. В Амурске партнер – политехнический техникум. В Комсомольске на Амуре сразу три площадки. Лесопромышленный техникум, строительный колледж и государственный университет. В Хабаровске – дорожно-строительный техникум и Тихоокеанский государственный университет. Студенты проходят практику на реальном производстве, а целевые договоры позволяют им начать карьеру сразу после выпуска. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке «ОНО. Национальные приоритеты».
2: Реклама. Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
5: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
6: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
7: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
10: А давай, только шашлык еще возьмем.
9: А где самый вкусный?
10: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – 100% гарантия качества.
11: Чижик!
12: Подробности на сайте чижик.клаб.
13: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Хавейл H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Хавейл H7. Управляй силой.
7: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру. Возрастное ограничение 12+.
11: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
15: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, зубная паста Сплат в ассортименте 130 граммов 100 миллилитров 199 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
16: В ленте.
17: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ревалгин. Ревалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
19: Телефон рекламной службы в Москве. 495-620-46-64.
20: Дорожное радио.

0: На Дорожном радио далее Дмитрий Маликов, Крис Ри в программе «Афиша» о культурной жизни столичной. В начале часа время новостей. Оператор Билайн сегодня предупредил абонентов о возможных перебоях в работе мобильного интернета и отправке даже смс-ок в период с 5 по 9 мая в Москве. Прошлогодний майский интернет тоже пропадал. Вероятно, со временем предупреждение получат и абоненты других операторов сотовой связи в столице. Еще из новостей дня. Почта России ухудшила информирование пользователей, убрав детальную информацию о передвижении посылок, пишет CNews. Ну а столичный мэр сообщил об отражении атак уже 8 направлявшихся за сегодняшний день к Москве беспилотников. И еще одна из древнейших веток метрополитена, Замоскворецкая, получила еще 96 новых вагонов серии «Москва-26». Напомню, зеленая ветка открылась в 38 году прошлого века, а красная Сокольническая открылась первой в 35 году. Какие еще новости приносит понедельник, узнаем сейчас.
1: Дорожное радио. Дорожное радио. Москва. FM 96.0. Вместе в пути. Дорожное радио.
0: 7 вечера в столице.
1: Новости. На Дорожном радио.
0: На юге Москвы 6-летний мальчик выпал из окна 5-го этажа и, к счастью, выжил, передают «Известия». Дети из окон выпадывают, к сожалению, очень часто. Буквально каждую неделю такие случаи происходят по стране, поэтому, родители, будьте внимательны. Какие еще новости приносит понедельник, рассказывает Александр Кранин.
2: Спасибо, Сергей, приветствую всех, кто в пути.
1: Мир.
2: Ведущие авиакомпании мира сокращают число рейсов из-за кризиса и несут убытки из-за изменения цен на топливо, связанного с войной в Иране. За последние две недели перевозчики сократили количество мест в майских расписаниях на 2 миллиона из-за опасений по поводу доступности топлива в ближайшие недели, пишет Financial Times. Некоторые авиакомпании перешли на использование самолетов меньшего размера или с более экономичным расходом топлива, чтобы сократить его потребление в условиях возможного дефицита. Отмечается, что цена авиатоплива выросла вдвое. Это вынудило авиакомпании повысить цены на билеты, а закрытие аэропортов в странах Персидского залива, через которые осуществлялась треть рейсов из Европы в Азию, нарушило глобальные авиаперевозки.
1: Россия.
2: В Госдуму внесли законопроект о повышении госпошлин для мигрантов. В случае принятия поправок, например, госпошлина за прием в гражданство вырастет почти в 12 раз – с 4 тысяч до 50 тысяч рублей. А выдача вида на жительство подорожает с 6 тысяч рублей до 30 тысяч. Значительно вырастут и другие платежи. Как пишет РБК, власти объясняют необходимость мер возросшими расходами МВД на проверки и ведение баз данных, а также стремлением приблизить российские тарифы к уровню сопоставимых зарубежных пошлин.
1: Столица.
2: ИИ-сервис «Цифровой учитель» стал одним из самых популярных в московской электронной школе. С начала учебного года им воспользовались больше 19 миллионов раз. Инструмент помогает ученикам лучше усваивать математику, английский язык, физику и информатику. Программа анализирует знания ребенка, определяет темы, где есть трудности, и предлагает упражнения для восполнения пробелов. По словам заммэра Анастасии Раковой, подобные технологии помогают сделать обучение более персонализированным. Благодаря сервису ученики уже смогли решить больше 66 миллионов задач.
1: Интересные факты.
2: Исследование показало, платят ли российские родители ребенку за хорошие оценки. Согласно результатам опроса КП, 70% взрослых говорят, что стараются объяснить своим детям, что нужно стремиться к знаниям и хорошим оценкам не ради финансового вознаграждения или удовольствия родителей, а для их собственного будущего. Однако другие 24% признали, что поощряют успехи ребенка с помощью денег и придерживаются мнения, что такой подход приносит хорошие результаты. Оставшиеся 6% в целом согласились с тем, что нет необходимости платить ребенку за каждую хорошую оценку, но идея награждать школьника, например, в конце четверти или года с помощью подарка им кажется хорошей.
1: Погода на Дорожном радио.
0: Столичный мэр сообщил уже об 11-м сбитом беспилотнике, летевшем сегодня на столицу. Ну а еще мэрия определилась, когда будут отключать у нас отопление. Когда отключать? Через 3 минуты расскажу. Ну а сейчас о погоде, которая вроде бы позволяет его отключать, это отопление. 24 градуса в Москве сейчас, ночные часы плюс 14. Завтра во вторник плюс 22-24, переменная облачность без осадков. Словом, завтра погода как сегодня.
1: Вечернее направление.

0: направление с Сергеем Романовым. Дорожное
1: радио. Направление «Закрутить задвижки» берут коммунальщики в Московской области. Завтра, 5 мая, начнут отопление отключать по области. Но полностью прекратить подачу тепла в жилые дома планируется 12 мая, сообщает Министерство энергетики региона. Об этом я уже рассказывал пару часов назад. Ну а теперь и комплекс городского хозяйства Москвы выступил с планами отключить в столице отопление 6 мая, то есть послезавтра. Систему теплоснабжения города переведут на летний режим работы в связи с установлением положительной температуры воздуха. Отопление отключат более чем в 74 тысячах зданий, в том числе в 34 тысячах жилых домов. Процесс перевода теплоснабжения на летний режим осуществляется постепенно. Сперва отключают отопление в промышленных, административных зданиях, затем в жилых домах, школах, детских, дошкольных и лечебных учреждениях. Но вообще-то постепенно отопление включают. Порой на неделю затягивается этот процесс, а вот выключают его довольно быстро в 1-2 дня. В прошлом году, 25-м году, 6 мая вырубили отопление, начали его отключать и довольно быстро выключили. Ну а в 24-м году отопление в Москве начали отключать и вовсе с 27 апреля. Ну что ж, движемся в сторону отключения отопления, как раз поглядывая на прогноз погоды. А прогноз погоды нам рассказывает, что в пятницу ночью ожидается плюс 9, в субботу ночью плюс 6 градусов, в воскресенье ночью плюс 5 градусов, в понедельник ночью плюс 6. И только во вторник потеплеет до 10 градусов в ночные часы. Но предстоящие 3 ночи будут в Москве очень по-летнему теплыми. Но, видимо, какие-то ночи будут прохладненькие, может быть, у кого-то немножечко похолодает, если отопление будут отключать уже послезавтра. Крис Ри впереди, Александр Олешко сейчас, через 5 минут, в программе «Афиша» о культурной жизни столичной.

0: Афиша на Дорожном радио.
1: О культурной жизни в Москве в ближайшие праздничные и не совсем праздничные дни рассказывает Александр Гранин.
2: Спасибо, Сергей, приветствую всех, кто в пути.
0: Экспозиции.
2: В Дарвиновском музее стартовала художественная выставка «Зазеркалье» совместно с Академией акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. Гости там могут увидеть более 100 работ. На экспозиции выставлены произведения живописи, акварели, а также флорентийская и римская мозаика, керамика, стекло, фарфоры и ювелирные изделия. Выставка поделена на несколько секций: избы, сказочный лес, замок, античные руины и волшебный сад.
0: Музыка.
2: Фестиваль «Композиторы 21 века» пройдет в Москве с 10 по 31 мая. Проект посвящен музыке современников, произведениям, которые уже стали значимыми событиями нашего века. Исполнять их будут выдающиеся музыканты. В программе лучшие из того, что звучало в последние годы на самых разных площадках. От камерных салонов до главных концертных залов Москвы и других мировых столиц. Всего запланировано 14 концертов, в рамках которых прозвучат композиции в разных стилях и жанрах. Кроме того, пройдут встречи с дирижерами, композиторами и художниками.
0: Для души.
2: А в аптекарском огороде МГУ зацвела розовая черемуха. Она распустилась рядом с сакурой у субтропической оранжереи. Характерная особенность этого сорта – розовое соцветие и окрашенное в пурпурные тона листва. Символ нежности, молодости и любви. Неудивительно, что многие принимают ее за сакуру, особенно когда они растут рядом. Рассказали в аптекарском огороде. В эти дни там также продолжается раскрытие магнолий, тюльпанов, нарциссов, рябчиков, гиацинтов и других декоративных культур.
0: Реклама.
3: Андрюха, готовь шампур! Мужики, мы едем в «Глобус».
4: Отборное мясо, шашлык, колбаски берем в мясном цехе «Глобус».
3: А еще курицу, рыбу, креветки, овощи, горячие лепешки из тандыра. Вообще все! Берем все для шашлыка и гриля с доставкой в «Глобус». О, «Гиперглобус». ОГРН 104-779-687-64-89. Щелково, Пролетарский проспект, 18.
5: Весна, шашлыки. Но я за рулем.
6: Юзберг Лагер Зеро безалкогольное. Вкус классики без алкоголя. Будь на одной волне с друзьями. Юзберг Лагер Зеро безалкогольное от Суздальского пивовара. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. ОГРН 13-233-00-263.
0: Телефон рекламной службы в Москве. 495-620-46-64. Дорожное радио.

0: управления с Сергеем Романовым. Дорожное
1: радио. Направление на почту не самое приятное было для россиян. Порой почту называли даже филиалом ада на земле. Затем почта улучшилась. Там появились электронные очереди. Как будто быстрее стали работать сотрудники, веселее. И дело как будто пошло на лад, но, видимо, недостаточно. На фоне процветания сервисов доставки, а ведь россияне перешли от визитов в магазины к заказам всего и вся через интернет, казалось бы, у почты был шанс. Ну, какая разница? Идти на пункт выдачи Озон или Валбери с покупателем, или на почту зайти, которая занимается, в общем-то, тем же выдачей посылок. Но почта как-то этим шансом не особо воспользовалась, профукала момент в глубоких убытках. За прошлый год убыток Почты России почти 19 миллиардов рублей, и ведутся разговоры обложить всех прочих успешных доставщиков посылок оброком на поддержание Почты России на плаву. То есть любая непочтовая посылка, которую почта вам и не доставляла, вероятно, будет содержать оплату работы Почты России, которая тут вроде бы и ни при чем, но все для того, чтобы она не потонула в долгах. Такие обсуждения ведутся. Ну, а теперь еще какая новость от почты. С сайта убрали информацию отслеживания посылок. Так называемые служебные статусы исчезли. Теперь показывают только основные этапы. Принято, отправлено, доставлено, получено. Ну и все детали, как раньше, о том, что прошло такой-то сортировочный центр в таком-то городе, в такой-то город приехала, там отсортировалась. Вся эта информация подробная исчезла, пишет издание CNews. Ну а еще в начале апреля сервис работал по-старому. Можно было посмотреть детальный статус посылки, где она едет. Ну а теперь все исчезло. В Почте России подтвердили для издания CNews, что недавно обновили сервис на основании обратной связи от клиентов. Из публичного доступа убрали все эти служебные статусы, внутри сортировочные транзиты. И теперь все это не перегружает пользователя информацией. Но зато пользователи теперь пишут в соцсетях, что вообще непонятно, где посылка едет, где она зависла и в случае чего, где пытаться ее искать. Ну а другие пользователи пишут, что бы это было непонятно, на каком этапе посылку украли, потому что пропажи посылок все равно случаются у Почты России. Не знаю, как часто вы посылаете посылки, смотрите вы всю эту детализированную информацию о путешествии своей посылки или нет, но теперь посмотреть будет негде. Если уж она перегружала этой информацией пользователей, могли бы ее как-то свернуть и сделать такую кнопочку, типа «Посмотреть детали», но решили убрать все целиком. Движемся дальше. Может быть, как раз на Почту России отправлять посылку без информации уже теперь достаточной, успокаивающей душу. Виа Земляне впереди, группа «Небо», високосный год.
0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное
2: радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: На дорогах столичных сегодня затруднений почти не было. В вечерние часы 4-бальная обстановочка была, максимум 4 балла вечерних пробок. Сейчас уже 3, ситуация и там, где была несколько напряженной, нормализуется, кроме Носовихинского. От Южной до шоссе Лича на 40 минут 6 км в час движения. Но еще на 40 минут почти на МКАДе внутренняя сторона от Молодогвардейской до Строгино 14 км в час движется транспорт здесь. Что еще творится на транспорте, рассказывает Александр Край.
4: Дорожная хроника.
5: Приветствую всех, кто в пути. В районе Ясенево с 15 мая изменится схема движения. Проезд между улицами Тарусская и Ясногорская станет двусторонним. Въезд на перехватывающую парковку разрешат с обеих улиц.
4: Метрополитен.
5: Замоскворецкая линия метро получила еще 96 вагонов «Москва-2026». По словам мэра, теперь по парке этой линии 144 вагона новой серии. В сравнении с вагонами типа номерной, которые до начала обновления полностью составляли парк замоскворецкой линии, вместимость одного состава увеличена примерно на 10%, а двери стали шире на 32%. Салоны оснащены разъемами для зарядки гаджетов, информационными экранами, удобной навигацией и адаптивной подсветкой. 9 мая ряд станций в центре перейдет в особый режим работы. С 5:30 утра и до окончания праздничных мероприятий станции метро «Площадь Революции», «Охотный ряд», «Театральный», «Александровский сад», «Библиотека имени Ленина», «Боровицкая» и «Арбатская» будут открыты только на вход и пересадку. На других станциях метро в течение дня возможны временные ограничения.
4: Погода на Дорожном радио.
3: В Москве плюс 23 градуса, очень тепло, несмотря на уже вечерние часы, не особо-то и холодает в столице. Местами термометр показывает плюс 19 градусов, но все равно для позднего вечера тепло после столь холодного апреля. В дальнейшем в ночные часы плюс 13-14, завтра днем во вторник все то же самое, что сегодня, плюс 22-24, переменная облачность без осадков.
4: Дорожное. Вечернее направление.

0: вечер. Рабочая неделя только началась, но уже впереди нас ждут 3 праздничных дня. Будем отдыхать с 9 по 11 мая. Это отличная возможность отправиться в небольшое путешествие, выбраться на дачу или устроить пикник. Но прежде чем планировать поездку, важно подготовить автомобиль, чтобы дорога прошла комфортно и безопасно. Об этом подробнее расскажет автоэксперт Сергей Ломанов.
1: Самое главное в дальней поездке – это доехать до места назначения и благополучно вернуться назад. Для этого накануне едем в автосервис и делаем полную диагностику автомобиля. Желательно проверить и жидкости на уровень, на состояние, поднять на подъемник, посмотреть, что у нас с ходовкой, если есть какие-то нарекания или какие-то элементы уже требуют замены, желательно это заменить перед самой поездкой. Ну и, конечно, нужно заехать обязательно на шиномонтаж, посмотреть давление в колесах, ну и вообще, чтобы мастера посмотрели состояние. Обязательно в дорогу нужно брать хотя бы какой-то элементарный инструмент, потому что у многих нет вообще ничего. Возьмите какой-то набор элементарных ключей, отверток, какое-то пусковое устройство, чтобы если вдруг с аккумулятором что-то случится, потому что батарея штука непредсказуемая, вы всегда могли запуститься без помощи посторонних людей. Также желательно взять с собой дополнительную канистру масла, периодически проверяя его уровень. Ну и, наверное, омывашка, которая в целом пригодится как зимой, так и летом. Когда вы едете, допустим, на юг, очень много жуков и мух, которые врезаются в стекло, оставляют жирные следы, которые крайне сложно отмываются. Поэтому желательно постоянно пользоваться дворниками, омывашкой, ну и удалять их, пока они еще не присохли. Это основные рекомендации, которые помогут сделать вашу поездку безопасной и приятной.
0: Обязательно проверяйте автомобиль перед поездкой, не будьте внимательнее на дорогах. Ну а я желаю вам хорошего вечера. Специально для программы «Вечернее направление» Юлия Лемецких.
2: Дорожное радио.

0: Афиша. Дальний Восток.
1: Дальний Восток сегодня – это место, где кипит жизнь. Экономика растет, культура развивается. Регион приятно удивляет многообразием ярких событий. С 18 мая по 5 июня во Владивостоке в четвертый раз пройдет гастрофестиваль «Минтая» о «Мегавкус». Мероприятие традиционно состоит из уличного и ресторанного форматов. Первая часть развернется на набережной спортивной гавани с 29 по 31 мая. А с 18 мая по 5 июня к фестивалю присоединятся рестораны города. Гостей ждут гастрозавтраки и гастроужины. В меню – колья, тельное, уха, пельмени, икряники и заливное из минтая. Впервые в рамках фестиваля состоится конкурс среди студентов кулинарных колледжей Приморья о «Мегабаттл». Они поборются за титул «Минталье» – лучшего повара по приготовлению минтая. Узнать больше об интересных событиях регионов можно на сайте дальневосток2030.рф.
0: Краткий выпуск новостей.
2: Новости с московских дорог. Для путешествий благополучная обстановка, межпраздничные выходные в мае, межпраздничные рабочие дни в мае, как правило, обходятся без затруднений. 3 балла сейчас, и действительно пробок почти не найти. Что еще происходит в Москве и не только в Москве, рассказывает Александр Крадин.
3: Спасибо, Сергей. Приветствую всех, кто в пути. Цены на нефть подскочили на 5%. Миллион россиян заплатят налог на вклады. Меж тем стало известно, сколько россияне накапливают средств к 30 годам. Подробности в начале следующего часа.
2: Ну а еще стало известно, когда будут отключать отопление. По области Московской начнут уже завтра выключать. В Москве послезавтра выключение отопления запланировано. Говорят, что будет постепенно. Но постепенно это, как правило, включают. А выключают быстренько одним-двумя днями. Посмотрим, когда у вас батареи станут холодными.
0: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
4: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
7: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
8: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
9: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
10: Седан или кроссовер. Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
7: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Дорожное радио представляет.
13: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
14: Подконтрольной вам деревни действуют подпольщики.
13: Добронравов, Шукшина, Быстров.
15: Нам проводник нужен.
13: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
16: Телефон рекламной службы в Москве. 495-620-46-64.
17: Дорожное радио.

0: вслед за группой «Монгол Шудан», Игорь Тальков, Татьяна Буланова, «Абба» в начале часа, как всегда, время новостей. А на Москву сегодня налетали вновь беспилотники. Столичный мэр сообщал под вечер об 11 уже сбитых беспилотниках, летевших в сторону Москвы. В свою очередь, коммунальные службы сообщают, например, Министерство энергетики региона столичного, о том, что завтра, 5 мая, начнут отключать отопление. Ну а комплекс городского хозяйства Москвы выступил с планами отключить в Москве отопление 6 мая. Какие еще новости приносит понедельник, расскажет Александр Гранин. Я Сергей Романов, желаю удачи в пути. До встречи завтра под вечер на Дорожном радио. От синоптиков новости без перемен в нашей погоде. Все то же самое, что сегодня.
1: Дорожное радио. Москва, FM 96.0. Вместе в пути. Дорожное радио.
0: 8 вечера в Москве.
1: Новости. Новости на Дорожном радио.
2: Добрый вечер, в студии Дорожного радио Александр Гранин.
1: Мир.
2: Цены на нефть подскочили на 5%. На новостях об ударе Ирана по кораблю США. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE на сегодняшних торгах выросла до $114 за баррель, пишет РБК со ссылкой на данные торгов. Позднее стоимость фьючерсов снизилась до $111, что на 3% выше закрытия предыдущего торгового дня. Отмечается, что нефть дорожает на фоне продолжающейся блокады Армузского пролива.
1: Россия.
2: К другим темам, миллионы россиян заплатят налог на вклады. Около 2,5 миллионов человек могут заплатить налог с процентов по банковским вкладам по итогам этого года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на оценки аналитиков. Налогооблагаемую базу рассчитывают как 1 миллион рублей, умноженный на максимальную ключевую ставку за отчетный год. Пока наивысшее значение зафиксировали в январе – 16%. Если Банк России не повысит ставку выше этого уровня до конца года, налог придется платить тем, кто получил по вкладам более 160 тысяч рублей. Отмечается, что большинство заплатит от 700 до 2000.
1: Деньги.
2: Меж тем стало известно, сколько россияне накапливают к 30 годам. В среднем около 500 тысяч рублей на банковских вкладах, что почти в полтора раза больше, чем у 25-летних. Об этом говорится в исследовании аналитиков, пишут ведомости. Отмечается, что с ростом доходов меняется и структура расходов. После 27-30 лет значительно увеличиваются траты на категории, связанные с семьей и бытом. Также возрастают расходы на здоровье.
1: Транспорт.
2: Стало известно, как часто ломались китайские авто минувшей зимой. По итогам опроса «Автору», большинство владельцев китайцев не столкнулись с существенными техническими проблемами в течение зимы. Как пишет «За рулем», причины визитов в автосервис в целом остались прежними. Но есть один заметный скачок. В сильные морозы резко чаще стала садиться батарейка. Завести машину с трудом удалось 16% водителей, а с тормозами проблемы возникли у 11%. При этом владельцы китайцев в целом довольны тем, как их железные кони перенесли эту зиму. 80% оценили свой опыт на 4 или 5 баллов. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

из нас на свете есть места, куда приходим мы на миг отъединиться, где память, как строка почтового листа, нам сердце

И вот я снова здесь, и ты придешь обратно. Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки

миром. Если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас, если у вас, если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас, если у вас, если у вас друга нет, друга нет.

нету тети, то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать, не умирать.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Всем привет! С вами на волнах Дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня, и пусть у вас все получится.

Улыбается, летит маршрутка, сумрак голубой. И слава Богу, что дорога не кончается и неизменно возвращается домой. Конечно, все не так, и жизнь еще слава.

0: Ежегодно 5 мая в России отмечается День водолаза. Поговорим об этом и, конечно, поздравим всех причастных. Также завтра Всемирный день общения. Кроме того, я расскажу о погоде, пробках и, как всегда, буду ставить для вас только хорошую музыку. Встречаемся с 7 до 11, то есть с утра пораньше, на Дорожном радио.
1: Реклама.
2: Огонь!
3: В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы. 9 мая. Весь день на Пятом канале.
4: Я за Родину воюю! За Россию!
3: Для лиц старше 12 лет.
5: Весна! Шашлыки! Но я за рулем.
6: Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Вкус классики без алкоголя. Будь на одной волне с друзьями. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное от Суздальского пивовара. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. УГРН 13-233-50-263.
7: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Дорожное радио представляет.
9: Яркое приключение для всей семьи.
10: Я покажу тебе мир.
11: Обалдеть!
9: Большое кино про большие машины.
12: Грузовики, за работу!
9: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
13: Телефон рекламной службы в Москве. 495-620-46-64. Дорожное радио.

0: Москва, FM 96.0. Вместе в пути. Дорожное радио. Дорожное радио представляет. Запаска. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске: простые расчеты, безопасные дни и романтические камеры фиксации. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Британские ученые вывели формулу идеальной парковки. Подождите ехидничать, сейчас объясню. Все началось с исследования, которое провела одна автокомпания. Выяснилось, что 57% британских водителей не уверены в своей способности грамотно припарковать машину. Кроме того, 32% автовладельцев проезжают мимо свободных мест на парковке, даже не пытаясь в них вписаться, потому что не могут понять, поместится ли туда их автомобиль. Все, задача поставлена. И профессор Лондонского университета Симон Блэкберн занялся расчетами. В результате появилась замечательная формула. В нее входят всего 5 переменных. И она дает возможность любому водителю путем несложных математических расчетов на уровне студента физмата Бауманки спокойно и не торопясь решить проблему парковки. А вот канадские ученые выяснили, какие дни самые безопасные для управления автомобилем. Все просто. Ими являются любые воскресенья июня. По статистике, в эти дни водители раздражаются меньше всего. Соответственно, снижается риск попасть в ДТП. Названные самые опасные дни для вождения – это вторники сентября. Причем речь идет о времени утреннего часа пик. Именно в этот момент водители склонны к агрессии гораздо больше. Да что мы все о серьезном. Вот в швейцарской коммуне Кёнигс в свое время на полном серьезе обсуждали романтический порыв камеры фиксации скорости. Прибор отснял симпатичную уточку, летящую на небольшой высоте со скоростью 52 км в час вместо положенных 30 на этом участке. Вот вроде и от работы никто не отвлекался, и художественный процесс налицо. Все бы ничего, только спустя 3 дня ситуация повторилась один в один. Утка, превышение скорости, фотка. Между прочим, в полиции отметили, что если бы на этом участке дороги с такой скоростью проехала бы машина, ее водителя лишили бы прав на месяц или оштрафовали на солидную сумму. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

и глотает пиво не спеша. Между Ленинградом и Москвой, между Ленинградом и Москвой 60 проверенных минут, стюардессы воду разнесут в небе.

уже спускаемся в Москве. Мается под креслами душа, ищет между пятками покой и глотает пиво.

0: Дорожная хроника.
1: Приветствую всех, кто в пути. В студии Александр Карпин.
2: Для тех, кто за рулем.
1: Одна полоса движения на юго-западе Москвы закрыта сейчас на Скобелевской улице и бульваре Адмирала Ушакова. Ограничения связаны со строительством инженерных сетей. Работы здесь будут идти до конца августа. До пятницы остается закрытым участок Арбатско-Покровской линии метро между станциями Строгино и Пятницкое шоссе. Между закрытыми станциями курсируют бесплатные автобусы КМ-1 и КМ-2. Ограничения пришлось ввести из-за строительства тоннеля Рублева-Архангельской линии. В будущем она свяжет Москву-Сити и Красногорск. Завершается подготовка к запуску 4-го регулярного речного маршрута от Лужников до причала Киевский. Необходимые понтоны уже установлены, специалисты проверяют оборудование и завершают финальные проверки. Новый речной маршрут длиной более 4 километров свяжет Дорогомилово, Хамовники и Раменки и пройдет мимо Воробьевых гор и Лужников.
2: Здорово!
1: От 19 до 22 градусов сейчас в столичном регионе. Предстоящей ночью осадков не ожидается. Столбики термометров покажут порядка 15 градусов выше нуля. Завтрашний день будет теплым до плюс 27. При этом местами пройдут кратковременные дожди. Не исключена вероятность гроз. Их будет сопровождать юго-западный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Сейчас дорожные условия благоприятны для движения. Будьте особенно внимательны на слабо освещенных участках улиц и дорог. Прежде всего, вблизи пешеходных переходов. Хорошего вам вечера. Удачных и безопасных поездок. Дорожное радио. Вместе в пути.
2: Дорожное радио.

0: Москва, FM 96.0. Вместе в пути. Дорожное радио. Новости. Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Глава Дагестана Сергей Меликов ушел в отставку. Временно исполняющим обязанности руководителя республики назначен Федор Щукин. Ранее он занимал пост председателя Верховного суда Дагестана. Отставку Сергея Меликова уже принял президент Владимир Путин. Напомню, что Меликов занимал пост главы региона с октября 2021 года. До этого он был членом Совета Федерации от Ставропольского края. Московский ЦСКА объявил об уходе главного тренера Фабио Челестини. Это произошло за два дня до важного матча финала пути регионов Кубка России с московским «Спартаком». Фабио Челестини возглавил футбольный ЦСКА летом прошлого года после ухода предыдущего главного наставника команды Марка Николича. Исполнять обязанности главного тренера команды назначен Дмитрий Игдисамов. ГАИ и департамент транспорта выясняют обстоятельства крупной аварии на МКАД с участием 14 автомашин. В середине дня на 41-м километре кольцевой грузовик КАМАЗ врезался в стоявшие в заторе автомобили. 4 человека пострадали. По предварительной версии, у большегруза отказала тормозная система. Об этом сообщил сам водитель. Движение на внутренней стороне МКАД в районе Профсоюзной было полностью восстановлено к 3 часам дня. Детали случившегося, в том числе того, когда грузовик проходил техосмотр, сейчас выясняют правоохранители. Правительство списало 2/3 долгов по бюджетным кредитам 21 региону. Среди них Нижегородская и Самарская области, Удмуртия, Чувашия, Карелия, Пермские, Хабаровские края и Ненецкий автономный округ. Объем списаний превысил 114 миллиардов рублей. Как пояснил Кабинет министров, такое решение позволит снизить долговую нагрузку на местные бюджеты и направить высвободившиеся деньги на развитие экономики.
0: Транспорт.
1: В Верхней Пышме продолжают готовить вагоны поездов будущей высокоскоростной магистрали от Москвы до Петербурга. На заводе «Уральские локомотивы» завершили окраску первых трех вагонов. Они будут черно-серого цвета с эффектом металлик. Состав и технологии разработаны специально, чтобы защитить поезд, который должен разогнаться до 400 км в час. Первый восьмивагонный состав для будущей высокоскоростной магистрали планируют собрать до конца года. На 2027-й намечены сертификационные испытания на участке от Твери до Зеленограда, а запустить в эксплуатацию скоростную железную дорогу от Москвы до Петербурга планируют в 2028.
0: Новости на Дорожном радио.

летаем с тобой самому.

0: Ежегодно 5 мая в России отмечается День водолаза. Поговорим об этом и, конечно, поздравим всех причастных. Также завтра Всемирный день общения. Кроме того, я расскажу о погоде, пробках и, как всегда, буду ставить для вас только хорошую музыку. Встречаемся с 7 до 11, то есть с утра пораньше, на Дорожном радио.
1: Дорожное радио.

0: еще нас ждет на пути.
1: Реклама. Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
4: Это история нашей семьи.
3: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Дорожное радио представляет.
7: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
8: Подконтрольной вам деревне действуют подпольщики.
7: Добронравов, Шукшина, Быстров.
9: Нам проводник нужен.
7: «Семь верст до рассвета». Уже в кино. 16+.
10: Телефон рекламной службы в Москве. 495-620-46-64.
11: Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: Отчего так в России березы шумят? Отчего белоствольные все понимают? У дорог, прислонившись по ветру, стоят

что я в жизни узнаю. Отчего так печальные листья летят? Подруб

старуха махнет на прощанье рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последняя, эх, западает.

0: вам, как я оторвался от ответа.
1: Вместе, вместе в пути, вместе.
2: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.

неслышно ступает по крыше в доме своем. Безмятежная спишь ты, с нам улыбаясь в рассвете.

только чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

что скоро вдали телефон. Голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Телефон рекламной службы в Москве. 495-620-46-64. Дорожное радио.

же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

Дорожное радио. Москва, FM 96.0. Вместе.

Так хочу, чтоб счастливою ты была со мной.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: пройдет и полгода. Не пройдет и полгода.
1: Дорожное радио.